0: Ой, я в эфире.
1: Кирилл, ты профессиональный человек.
0: Да, поэтому я включил микрофон.
2: К сожалению, это не лечится.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Один плюс один.
3: О, боже, нет!
2: Утро на грани. С 7 утра по будням. Утреннее шоу «Один плюс один».

0: на новом радио.
1: Какой ужас.
0: Смиритесь. Реклама.
2: Красшина. Большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. Красшина. Дешевле. Красшина. Енисейский тракт 83.
3: Алло, привет! Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
4: Для зрителей старше 16 лет.
5: Кажется, подвеска стучит. Послушай.
6: А чего слушать? Стучит подвеска. Тебе в реставрацию.
7: Диагностика, ремонт, запчасти. Семафорный 201В. 217-88-88.
8: Выбирай безопасность. Заезжай в реставрацию.
9: А тебе нравятся корейцы, японцы или китайцы?
10: Ты в своем уме?
11: И она уйдет, так и не узнав, что ты имел в виду автомобиль.
12: Илан Авто. Привезем автомобиль из Японии, Китая и Южной Кореи в кратчайшие сроки. Нет скрытых комиссий и низкие цены за качество. Илан Авто. Автомобили в наличии и под заказ. 200-2080.
13: ООО Илан Авто. Город Красноярск, улица Красной Армии, дом 20А. ОГРН 119-246-803-1832.
14: Вы все еще ищете лучшую квартиру для семьи? А ведь не за горами 1 октября, а за ними угроза отмены льготной семейной ипотеки. Заходите на сайт Arbon, выбирайте квартиру, а мы быстро и бесплатно оформим вам ипотеку. Звоните 205-15-15. И не забудьте заглянуть на arbon.ru в раздел «Акции». АО «СЗ Арбан». Проектная декларация наш.дом.рф. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.

0: каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам.
1: Калинин, Райтраун, Эви и Никита Никитин – главные подозреваемые. Кто блефует? Кто спалился? И главный вопрос – чей трек?
0: Новая музыкальная игра нового радио.
1: Смотри, подозревай и вычисляй вместе с нами на YouTube, ВК-видео и Рутюб нового радио.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в субботу 26 сентября в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 13, ночью плюс 5. Ветер западный 3,8 метров в секунду.
1: Спонсор выпуска ООО «СЗ ДСК 2010».
2: Эко-кварталы «Соцветие». Когда звезды сошлись. Новый взгляд на комфортную жизнь с уникальным расположением. В городе, но рядом с лесом. Кирпичные дома комфорт-класса. Безопасные дворы-сады с верандами, парадными, подземным паркингом. А еще детский сад, школа и библиотека. Ах да, звезды здесь тоже ярче. Эко-кварталы «Соцветие». Все, что нужно, рядом. Все, что важно, продумано.
3: 215-50-09. Группа строительной компании «АС». ООО «Специализированный застройщик ДСК 2010». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Реклама. Вы семья с двумя детьми? Тогда вы точно знаете, как важно, чтобы у каждого из них было свое пространство. Наш вариант для вас. Четырехкомнатная, 69 квадратов. На сдаче. Три отдельные спальни и уютная еврогостиная. Мини-район Калина Долина от Арбан. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ» компания Арбан. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
5: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
6: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
5: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
7: Для лиц старше 16 лет.
4: Кому в речном жить хорошо? Романтикам, встречающим рассветы и закаты, в уютном эркере с видом на горы, Енисей или собственную реку во дворе. Квартал речной в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15.
8: Застройщик АОСС «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: СКАМ. Ярмарка современного искусства Сибири, Урала и Дальнего Востока. 40 художников из 17 городов. Купить можно все. С 1 по 4 октября. МВДЦ Сибирь.
10: Это надо видеть. 6+.
11: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе «Арбан» строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Витапарк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15.
8: Застройщик ООО «СЗ ДСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
13: Моя игра, моя игра, она... Это вот это.

быть с тобой, то только чтоб счастливо сделать, обрести покой. Это и есть любовь. Но если тебе тяжело со мной, ты можешь смело оставить меня в прошлом.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций для детей старше 12 лет.

0: Восток.
1: Каждую пятницу в 12. Новая ИВК-музыка выжимают самый сок.
0: Фрешток.
1: Супер новинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти Фрешток.
1: Фрешток. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио. Реклама.
2: Вы все еще ищете лучшую квартиру для семьи? А ведь не за горами 1 октября, а за ними угроза отмены льготной семейной ипотеки. Заходите на сайт Arbon, выбирайте квартиру, а мы быстро и бесплатно оформим вам ипотеку. Звоните 205 15 15. И не забудьте заглянуть на arbon.ru в раздел «Акции». АО «СЗ Арбан». Проектная декларация наш.дом.рф. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: «Красшина». Большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. «Красшина». Дешевле. «Красшина». Калинина, 65.
4: 25-26 сентября. Самая жаркая вечеринка этой осени. День рождения бара, но это не точно. На сцене Сикупуа, Куба. Вечер горячих латиноамериканских ритмов и хитов всех времен. Вход свободный. Кубинский вокалист и музыкант, исполнитель мировых хитов Сикупуа. 25-26 сентября. В баре, но это не точно. Молокова, 21. 18+.
5: Если хотите заливать бетон и в минус 30, ваши проблемы решит противоморозная добавка «Бетонаправ». Качественно и надолго. 215-17-18. 215-17-18.

радио и Zion Music представляют финальный этап конкурса «Музыкастинг». Неделя новой музыки и исполнителей в прямом эфире нового. Будущую звезду определяют слушатели и профессиональные жюри. Кто же получит главный приз? Покажет «Музыкастинг». Не пропусти. С 5 по 9 октября полуфинал. 12 октября в 18:00 финал конкурса. Музыкастинг. Смотри, слушай, голосуй в прямом эфире.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в субботу, 26 сентября, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 13, ночью плюс 5. Ветер западный 3,8 метров в секунду.
1: Реклама. Строительный сезон в разгаре. Погода радует, как и цены на краски. Скидка 20% на краски Тикурила во всей сети Color Studio. Успевайте до конца октября. Телефон 218-09-09. Красноярск.
2: Теперь в Крас-шине. Замена масла. Большой выбор моторных масел. А цены, пожалуй, ниже, чем на маркетплейсе. При покупке масла в Крас-шине замена бесплатна. Работаем без выходных. Калинина, 65.
3: Так! Какая круть! Еще хочу!
4: Это ты о чем?
3: Была в аэрокомплексе Skyfly. Летала не просто в аэротрубе, а еще и с погружением в виртуальную реальность. Прыгала с самолета, пролетала над каньоном, над мостами, мимо птиц и воздушных шаров. Ты даже не представляешь, насколько это классно! Погружение на 200%!
4: Ого! И правда круть! Я тоже хочу попробовать!
3: Тогда звони в аэрокомплекс Skyfly 205-05-87 или смотри на сайте myskyfly.ru.
5: Для лиц старше 9 лет.
6: Инфляция съедает наличные. Квартира – твоя надежная инвестиция. Честные квадраты от 115 тысяч рублей в ЖК «Академик». Твое время пришло. Квартиры от 5,4 миллионов рублей. Звони 272-272-9.
5: Застройщик ООО «Сазайбутик» говорил. Проектная декларация на наш.дом.рф и ЖК «Академик.рф».

0: впервые в концертном зале нового. Цой. Прямой эфир. Живой звук. Живая среда. 30 сентября в 18.00. Сольный концерт. Цой. Лайв. Слушай эфир. Смотри онлайн-трансляцию в приложении и на сайте newradio.ru.
1: Реклама. Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
2: Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
3: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах – инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с медиасервис. При размещении на двух экранах получите размещение на третьем в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. И Покулаков Павел Александрович. ОГРНИ 314-246-836-700-052. Акция действует до ее отмены.
1: Кому в Речном жить хорошо? Активным и спортивным. Их всегда ждет современный дворовой фитнес-центр. Квартал Речной в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15.
2: Застройщик АО «СС Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: «Красшина». Большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. «Красшина». Дешевле. «Красшина». Партизана Железняка 36Б.
5: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
6: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
5: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20.00.
7: Для лиц старше 16 лет.

0: Всем привет! На связи мы, группа Five Star Family.
1: Слушайте наш совместный трек с Фарго «Перемотай».
2: И вспоминайте лучшие моменты жизни на волнах нового радио.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в субботу, 26 сентября, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 13, ночью плюс 5. Ветер западный 3,8 метров в секунду.
1: Спонсор выпуска ООО «СЗ ДСК 2010».
2: Эко-кварталы «Соцветие». Когда звезды сошлись. Новый взгляд на комфортную жизнь с уникальным расположением. В городе, но рядом с лесом. Кирпичные дома комфорт-класса. Безопасные дворы-сады с верандами, парадными, подземным паркингом. А еще детский сад, школа и библиотека. Ах да, звезды здесь тоже ярче. Эко-кварталы «Соцветие». Все, что нужно, рядом. Все, что важно, продумано.
3: 215-50-09. Группа строительных компаний АС. ООО «Специализированный застройщик ДСК 2010». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Реклама. Красшина. Большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. Красшина. Дешевле. Красшина. Свердловская 2Е.
5: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака 6.
6: Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
7: Ты купил жене машину?
8: Купил?
7: Купил?
8: Купил.
7: Так заедь, проверь.
8: Заедь, проверь.
7: Заедь, проверь.
8: Ну, заедь уже, проверь машину.
9: Выбирай безопасность. Заезжай в центр ремонта подвески «Реставрация» на Семафорной 201В. Телефон 217-88-88.
10: Если питомцу нужна помощь, запомните. Ветеринарный центр имени Глазковой. Полный цикл помощи круглосуточно. Ветеринарная клиника, стационар, гостиница и ветеринарная аптека в одном месте. Заботы к вашему питомцу. Ветеринарный центр имени Глазковой. Устиновича 12А.
11: Скам. Ярмарка современного искусства Сибири, Урала и Дальнего Востока. 40 художников из 17 городов. Купить можно все. С 1 по 4 октября. МВДЦ Сибирь.
12: Это надо видеть. 6+.
13: Мы знаем лучшее место для встречи с друзьями. Много мяса, закусок и фирменных напитков. Ждем вас в Good Food Pub'ах «Залечь на дно» в Брюгге и Гамбург. Авиаторов 50, Сурикова 12.
14: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

Частями, да, давно отчасти живу тем, чтобы все вокруг видеть настоящим. Если еще кто-то словит счастье, то тогда вообще не нужен весь жизненный кастинг, чтобы наделать вещей. Очередной день, когда я бы мог быть с ней там где-то, смотреть кино и представлять, как будто мы в этих сюжетах. Но я снова предпочел отдать себя этим куплетам, так что ты прости меня за мое странное.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Разбуди меня.
1: Обычная суббота, полдень. Ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и оно звучит выходного. Потому что это новое радио.
2: Салют, я Макс Астахов. Обещаю, твои выходные будут легкими, веселыми и по-настоящему выходновыми. Выходное. Музыка, треп, шутки, гости. Все это выходное. Выходное.
1: Суббота и воскресенье с 12 до 3. Выходное радио. Настоящие выходные живут здесь.
2: Выходное. Обожаю все выходное.
1: Реклама. Эко-кварталы «Соцветие», когда звезды сошлись. Новый взгляд на комфортную жизнь с уникальным расположением. В городе, но рядом с лесом. Кирпичные дома комфорт-класса. Безопасные дворы-сады с верандами, парадными, подземным паркингом. А еще детский сад, школа и библиотека. Ах да, звезды здесь тоже ярче. Эко-кварталы «Соцветие». Все, что нужно, рядом. Все, что важно, продумано.
3: 215-50-09. Группа строительных компаний «АС». ООО «Специализированный застройщик ДСК 2010». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Теперь в «Крас-шине» замена масла. Большой выбор моторных масел. А цены, пожалуй, ниже, чем на маркетплейсе. При покупке масла в «Крас-шине» замена бесплатна. Работаем без выходных. Калинина, 65.
5: Вы все еще ищете лучшую квартиру для семьи? А ведь не за горами 1 октября, а за ними угроза отмены льготной семейной ипотеки. Заходите на сайт Arbon, выбирайте квартиру, а мы быстро и бесплатно оформим вам ипотеку. Звоните 205 15 15. И не забудьте заглянуть на arbon.ru в раздел «Акции». АО «СЗ Арбан». Проектная декларация наш.дом.рф. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Хочешь высококачественный водонепроницаемый бетон? Тебе поможет «Дигитрол». Качественно и надолго. Красноярск. Телефон 205-08-28. 205-08-28.
7: Речной квартал в Портовом. Самый семейный из ныне строящихся проектов «Арбан». Мамам спокойно, детям интересно, папам комфортно. И главное, всем удобно. Квартал «Речной» в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15.
8: Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Каждый вторник. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале «Ю», в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
10: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
9: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
11: Мой сын никуда не поедет от меня.
9: На телеканале «Ю».
12: Для зрителей старше 16 лет.
13: Инфляция съедает наличные. Квартира – твоя надежная инвестиция. Честные квадраты от 115 тысяч рублей в ЖК «Академик». Твое время пришло. Квартиры от 5,4 миллионов рублей. Звони 272-272-9.
14: Застройщик ООО «СЗ Готика Вавилова». Проектная декларация на наш.дом.рф и ЖК «Академик.рф».

0: Фейгин. Искрами.
1: Пока у нас есть еще 20 минут до утра. Пока ты спала, я проникал в твои сны.
0: Ваня Дмитриенко.
1: Я

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

0: главный чарт отчизны.
1: Высшая лига нового радио.
0: С вами Роман Емельянов
1: и Макс Астахов.
0: Поехали!
2: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио.

последним до подонком отогрел меня. Сегодня выберу холод, а ты лети, моя звезда. Ну или падай, как хочешь. Сегодня дым сигарет оставит на кухне свой почерк.

0: или падай как хочешь. Сегодня дым сигарет оставит на кухне свой почерк.
1: Новое радио.
2: Новое

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в субботу 26 сентября в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 13, ночью плюс 5. Ветер западный 3,8 метров в секунду.
1: Реклама. Кому в речном жить хорошо? Семьям с детьми. Школа, детский сад и очень необычный даже для проектов «Арбан» зеленый двор. Ведь прогуляться по берегу собственной реки можно прямо во дворе. Квартал речной в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Строительный сезон в разгаре. Погода радует, как и цены на краски. Скидка 20% на краски Тикурила во всей сети Color Studio. Успевайте до конца октября. Телефон 218-09-09. Красноярск.
3: СКАМ. Ярмарка современного искусства Сибири, Урала и Дальнего Востока. 40 художников из 17 городов. Купить можно все. С 1 по 4 октября. МВДЦ Сибирь.
4: Это надо видеть. 6+.
5: Крас-шина. Большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. Крас-шина. Дешевле. Крас-шина. Телевизорный 3/5.
6: Такая круть! Еще хочу!
7: Это ты о чем?
6: Была в аэрокомплексе Skyfly. Летала не просто в аэротрубе, а еще и с погружением в виртуальную реальность. Прыгала с самолета, пролетала над каньоном, над мостами, мимо птиц и воздушных шаров. Ты даже не представляешь, насколько это классно. Погружение на 200%.
7: Ого! И правда круть! Я тоже хочу попробовать!
6: Тогда звони в аэрокомплекс Skyfly 205-05-87 или смотри на сайте myskyfly.ru.
8: Для лиц старше 9 лет.
9: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Сроки проведения акции с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, срок месте и порядке ее получения находится на сайте promo.bicon.ru. Количество призов ограничено.
1: Каждый день ты отдаешь себя миру. Ты сильная. Ты заботишься. Ты вдохновляешь. Но иногда важно остановиться и выбрать себя. Клиника «Весна» на Молокова. Профессиональная косметология по честным ценам. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
2: А тебе нравятся корейцы, японцы или китайцы?
3: Ты в своем уме?
4: И она уйдет, так и не узнав, что ты имел в виду автомобиль. Илан Авто. Привезем автомобиль из Японии, Китая и Южной Кореи в кратчайшие сроки. Нет скрытых комиссий и низкие цены за качество. Илан Авто. Автомобили в наличии и под заказ. 200-2080.
5: О, Илан Авто. Город Красноярск, улица Красной Армии, дом 20А. ОГРН 119-246-803-1832.
6: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район Витапарк. Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Теперь в «Крас-шине» замена масла. Большой выбор моторных масел. А цены, пожалуй, ниже, чем на маркетплейсе. При покупке масла в «Крас-шине» замена бесплатна. Работаем без выходных. Калинина, 65.
8: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в субботу 26 сентября в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 13, ночью плюс 5. Ветер западный 3,8 метров в секунду.
1: Спонсор выпуска ООО «СЗ ДСК 2010».
2: Эко-кварталы «Соцветие». Когда звезды сошлись. Новый взгляд на комфортную жизнь с уникальным расположением. В городе, но рядом с лесом. Кирпичные дома комфорт-класса. Безопасные дворы-сады с верандами, парадными, подземным паркингом. А еще детский сад, школа и библиотека. Ах да, звезды здесь тоже ярче. Эко-кварталы «Соцветие». Все, что нужно, рядом. Все, что важно, продумано.
3: 215-50-09. Группа строительных компаний АС. ООО «Специализированный застройщик ДСК 2010». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Реклама. Вы семья с двумя детьми? Тогда вы точно знаете, как важно, чтобы у каждого из них было свое пространство. Наш вариант для вас. Четырехкомнатная, 69 квадратов. На сдаче. Три отдельные спальни и уютная еврогостиная. Мини-район Калина Долина от Арбан. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
5: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака, 6.
6: Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
4: Кому в Речном жить хорошо? Мамам, мечтающим о безопасном закрытом дворе с собственным детским садом. Квартал Речной в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15.
7: Застройщик АО «СС Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Красшина. Большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. Красшина. Дешевле. Красшина. Шахтеров 66/5.
9: Инфляция съедает наличные. Квартира. Твоя надежная инвестиция. Честные квадраты от 115 тысяч рублей в ЖК «Академик». Твое время пришло. Квартиры от 5,4 миллионов рублей. Звони 272-272-9.
7: Застройщик ООО «СЗ Готика Вавилова». Проектная декларация на наш.дом.рф и ЖК «Академик.рф».
10: 25-26 сентября. Самая жаркая вечеринка этой осени. День рождения бара, но это не точно. На сцене Сикупуа, Куба. Вечер горячих латиноамериканских ритмов и хитов всех времен. Вход свободный. Кубинский вокалист и музыкант. Исполнитель мировых хитов Сикупуа. 25-26 сентября. В баре, но это не точно. Молокова, 21. 18+.
11: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, вход идет в строй. Боевой устав.
12: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
11: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
13: Для лиц старше 16 лет.
14: Это новое радио.

0: 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Лэнд». Повтор в субботу в 18 часов на новом радио. Реклама.
1: Ветеринарный центр имени Глазковой. Круглосуточная ветеринарная клиника полного цикла. Мы проводим диагностику и лечение любого уровня. Стационар и гостиница. Ветеринарный центр имени Глазковой. Устиновича 12А.
2: Вы все еще ищете лучшую квартиру для семьи? А ведь не за горами 1 октября, а за ними угроза отмены льготной семейной ипотеки. Заходите на сайт Arbon, выбирайте квартиру, а мы быстро и бесплатно оформим вам ипотеку. Звоните 205 15 15. И не забудьте заглянуть на arbon.ru в раздел «Акции». АО «СЗ Арбан». Проектная декларация наш.дом.рф. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Наследник не готовит к экзаменам. Наследник готовит к жизни.
4: Вы думаете, мы слишком юные для того, чтобы разбираться в бизнес-моделях, финансовых стратегиях? Нет, мы делаем это уже лучше многих взрослых. Наследник – это самый быстрый путь к лучшей версии себя.
3: Все современные навыки для вашего ребенка, чтобы сформировать его успешное будущее. Деловой образовательный клуб «Наследник». Мира 86. Наследник124.ру.
5: Теперь в «Крас-шине» замена масла. Большой выбор моторных масел. А цены, пожалуй, ниже, чем на маркетплейсе. При покупке масла в «Крас-шине» замена бесплатна. Работаем без выходных. Калинина, 65.
6: Мы знаем лучшее место для встречи с друзьями. Много мяса, закусок и фирменных напитков. Ждем вас в гуд-фуд-пабах «Залечь на дно в Брюгге» и «Гамбург». Авиаторов 50, Сурикова 12.
7: Супер хиты, супер новинки на Паке.
8: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Новое радио «Изион Мьюзик» представляют. Мари Краймбери, Филатов и Карас, Сивиль Артикасти, Лирик, Мэри Гу, Нилетто, Серябкина, Эсте, Клава Кока, Акмаль, Татьяна Куртукова, Денис Клявер, Игорь Николаев, 1+1. Продюсеры Роман Емельянов и Денис Сатаров. Они уже готовы выставить свои оценки. Ты тоже можешь повлиять на судьбу конкурсантов. С 5 по 9 октября в 18.00. Музыкастинг. Полуфинал. Смотри, слушай, голосуй. Подробности на сайте mus.newradio.ru и в официальном сообществе нового радио ВКонтакте. Партнер трансляции ВК-видео. Реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси.

0: Такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
1: «Мир». Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в субботу 26 сентября в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 13, ночью плюс 5. Ветер западный 3,8 метров в секунду.
1: Реклама. Вы семья с двумя детьми? Тогда вы точно знаете, как важно, чтобы у каждого из них было свое пространство. Наш вариант для вас. Четырехкомнатная, 69 квадратов. На сдаче. Три отдельные спальни и уютная еврогостиная. Мини-район Калина Долина от Арбан. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ» компания Арбан. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
2: «Красшина». Большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. «Красшина». Дешевле. «Красшина». Енисейский тракт 83.
1: Кому в речном жить хорошо? Романтикам, встречающим рассветы и закаты. В уютном эркере с видом на горы, Енисей или собственную реку во дворе. Квартал речной в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Супер-хиты, супер-новинки.
4: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Реклама.
1: Алло, привет! Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
2: Для зрителей старше 16 лет.
3: Кнауф Родбанд – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Кнауф Родбанд подходит для любой бригады.
4: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
5: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
4: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20.00.
6: Для лиц старше 16 лет.
7: «Скам» – ярмарка современного искусства Сибири, Урала и Дальнего Востока. 40 художников из 17 городов. Купить можно все. С 1 по 4 октября. МВДЦ «Сибирь».
8: Это надо видеть. 6+.
9: Теперь в «Крас-шине» замена масла. Большой выбор моторных масел. А цены, пожалуй, ниже, чем на маркетплейсе. При покупке масла в «Крас-шине» замена бесплатна. Работаем без выходных. Калинина, 65.
10: 25-26 сентября. Самая жаркая вечеринка этой осени. День рождения бара, но это не точно. На сцене Сикупуа, Куба. Вечер горячих латиноамериканских ритмов и хитов всех времен. Вход свободный. Кубинский вокалист и музыкант, исполнитель мировых хитов Сикупуа. 25-26 сентября. В баре, но это не точно. Молокова, 21. 18+.
11: Инфляция съедает наличные. Квартира твоя надежная инвестиция. Честные квадраты от 115 тысяч рублей в ЖК «Академик». Твое время пришло. Квартиры от 5,4 миллионов рублей. Звони 272-272-9.
12: Застройщик ООО «Созагодик Ававилла». Проектная декларация на наш.дом.рф и ЖК-академик.рф.
13: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.

то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: новое на новом.
1: Всем здрасте, это Пицца. Слушайте нашу новую песню с Эльдаром Джараховым «Антонимы» на новом радио.
2: Среди пошлых алгоритмов вдруг эту грустную песню тебе подкинет алгоритм. Она залезет в грудь и поцарапает что-то внутри там. Оставит чувство, будто что-то

Мне снилось, как у нас все получилось. Ты моя сила, моя уязвимость. За окном туман и утренняя сырость. И пищит будильник, как мой старый Сименс.

0: впервые в концертном зале нового. Цой. Прямой эфир. Живой звук. Живая среда. 30 сентября в 18.00. Сольный концерт. Цой. Лайв. Слушай эфир. Смотри онлайн-трансляцию в приложении и на сайте newradio.ru.
1: Реклама. Реклама.
2: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
5: Новый выпуск журнала Psychologist. Уволиться нельзя остаться. Вместе с приглашенным

0: Главным редактором Анной Хилькевич говорим об эмоциях в коллективе, повышении зарплаты, о балансе карьеры и личной жизни. Новый номер уже в продаже. 16+.
1: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.

0: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 5. Завтра, воскресенье 27 сентября, небольшой дождь. Днем плюс 8. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду.
1: Спонсор выпуска ООО «СЗ ДСК 2010».
2: Эко-кварталы «Соцветие». Когда звезды сошлись. Новый взгляд на комфортную жизнь с уникальным расположением. В городе, но рядом с лесом. Кирпичные дома комфорт-класса. Безопасные дворы-сады с верандами, парадными, подземным паркингом. А еще детский сад, школа и библиотека. Ах да, звезды здесь тоже ярче. Эко-кварталы «Соцветие». Все, что нужно, рядом. Все, что важно, продумано.
3: 215-50-09. Группа строительных компаний АС. ООО «Специализированный застройщик ДСК 2010». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Реклама. Красшина. Большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. Красшина. Дешевле. Красшина. Калинина 65.
5: Кому в речном жить хорошо? Активным и спортивным их всегда ждет современный дворовой фитнес-центр. Квартал Речной в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15.
6: Застройщик АО «Эссе Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Чувствуешь каждую яму? Машина не держит дорогу?
8: Пора заехать в центр ремонта подвески. Реставрация, диагностика, ремонт, запчасти. Семафорный 201В. 217-88-88.
7: Выбирай безопасность. Заезжай в реставрацию.
9: Строительный сезон в разгаре. Погода радует, как и цены на краски. Скидка 20% на краски Тикурила во всей сети Color Studio. Успевайте до конца октября. Телефон 218-09-09. Красноярск.
10: Вас беспокоят грунтовые воды, а в гараже и в подвале сырость? Дома промерзают стены, а из бассейна уходит вода? Проблемы ваши решит Дигидрол. Качественно и надолго. Телефон 205-08-28. 205-08-28.
11: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

как могла начаться моя суббота? Конечно же, со спущенного колеса. Короче, ситуация такая. Я переезжаю, выхожу прям впритык, знаешь, ну как это бывает? И машина просто лежит одним колесом. Причем вчера ночью я заезжал в шиномонтажку и говорю, вот, спускает колесо. Да это из-за разницы температур, сказали мне. Вот так. Дмитрий Лапиков у микрофона. Привет. Надеюсь, твоя суббота началась гораздо лучше. Выходные наступили. Мы с тобой недавно слышались, но вот, как и обещал, вернулся. Это, кстати, Sony Fandera, Think About Us, и суперхиты и суперновинки, я смотрю, уже заряжены, уже готовы делать твой день, поэтому наслаждайся, какую-нибудь тему обсудим обязательно, немного позже просто. А может быть, неудачи какие-нибудь? Вот как твой день? Самый-самый неудачный день. Вот все складывалось так, чтобы ты опоздал или еще что-нибудь. Ну, как у меня сегодня, обычная суббота. Да, я думаю, это и обсудим. Всю инфу найдешь в наших социальных сетях. Поэтому заходи, обязательно пиши. Еще раз привет и всем субботы.

0: Приехала вечером во двор, сдавая задом, зацепила чужую тачку. У него маленькая царапина, у меня бампер под покраску. Пришла домой, решила, пока жду владельца машины, настроить новую внешнюю камеру. Пока вставляла флешку, уронила ее с третьего этажа. Спустилась во двор, нашла флешку и решила, что на сегодня надо завязывать с техникой. Это не моя история, это Катя написала в наш чат. И сегодня обсуждаем те случаи, которые тебя просто выбили из колеи, но ты никак не мог повлиять на происходящее. Вот какие-то неудачи, спустило колесо, что там еще, не знаю, не проспал. Проспал — это твой косяк. А вот что-то такое, что, я не знаю, ну вот светофоры, ты едешь, и вот бывает вся эта дорога, ты по ней 150 раз ездил, всегда все зеленое, и тут раз красный, ты только подъезжаешь, другой красный. Но ты понимаешь, о чем я говорю. Обсуждаем сегодня неудачи. Давайте, те, кто в будни так активно писали, welcome в наши социальные сети. Пишите и сейчас. Я обязательно все озвучу, почитаю и поболтаем с тобой дальше. Но немного позже.
1: От создателя нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
2: Всем привет, это главный чарт отчизны.
3: Высшая лига нового радио.
2: С вами Роман Емельянов.
3: И Макс Астахов.
2: Поехали!
1: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама. Реклама. Эко-кварталы соцветия, когда звезды сошлись. Новый взгляд на комфортную жизнь с уникальным расположением. В городе, но рядом с лесом. Кирпичные дома комфорт-класса. Безопасные дворы-сады с верандами, парадными, подземным паркингом. А еще детский сад, школа и библиотека. Ах да, звезды здесь тоже ярче. Эко-кварталы соцветия. Все, что нужно, рядом. Все, что важно, продумано.
4: 215-50-09. Группа строительных компаний АРС. ООО «Специализированный застройщик ДСК 2010». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Ну, вкусные у тебя яблоки, но червивые.
6: Ну так червяк, он не дурак, разбирается. Вон твой сын на зоте работает и себе зоту поставил. Значит, тоже разбирается.
5: Ха, ну ты сравнил.
6: А чего? Знатока хоть червяком, хоть экспертом назови. Главное смотреть, что он для себя выбирает. Вот и я наблюдаю и зоту выбираю.
5: И ты выбирай зоту.
7: Компания «Зота». Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
8: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
9: Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
10: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
11: Вы все еще ищете лучшую квартиру для семьи? А ведь не за горами 1 октября, а за ними угроза отмены льготной семейной ипотеки. Заходите на сайт Arban, выбирайте квартиру, а мы быстро и бесплатно оформим вам ипотеку. Звоните 205 15 15 и не забудьте заглянуть на arban.ru в раздел «Акции». АО «СЗ Арбан». Проектная декларация наш.дом.рф. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах – инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с медиасервис. При размещении на двух экранах получите размещение на третьем в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. И Покулаков Павел Александрович. ОГРНИ 314-246-836-700-052. Акция действует до ее отмены.
13: Теперь в «Красшине» замена масла. Большой выбор моторных масел. А цены, пожалуй, ниже, чем на маркетплейсе. При покупке масла в «Красшине» замена бесплатна. Работаем без выходных. Калинина, 65.
14: На фоне.

0: История очень мне нравится, конечно. Свежие воспоминания. На той неделе собиралась на работу, бежала в туалет, зашла ногой и полностью в косяк. Град и слез и переломанный мизинец. Езжу на работу на машине, минус 2 минуты ходьбы. Это мы, если что, обсуждаем сегодня неудачи, которые тебя преследовали, запомнились тебе и на которые ты не мог никак повлиять. Вот ты опоздал, например, не из-за того, что проспал, а из-за того, что, ну вот, случайно так получилось. Мне подруга написала: вчера уронила карту в корзину с арбузами. Она, если что, 1.50 м, ее в декабре ждет работа на Санта-Клауса и Деда Мороза. И она всю корзину с арбузами перебирала, чтобы найти эту карту. Но она, правда, смотрела, как карта упадет до последнего. Ну да ладно. Вот понимаете, я так тоже однажды видел, как мужчина уронил карту в такое место, которое пришлось полприлавка разбирать. И это было очень смешно со стороны, но он был дико злой. Короче, пиши свои истории в наших соцсетях, в комментарии. Обязательно почитаю.
1: В выходные новое радио превращается в выходное.
2: Я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь выходно.

0: Я работаю, а ты отдыхаешь.
1: Реклама. Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
3: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
4: Эргоферон.
5: Мы всей семьей им лечимся.
3: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
6: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, четыре действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Представьте. Теплое море. Внимательный сервис и забота о деталях. Атмосфера, созданная именно для вас. Уютный семейный формат или авторская концепция Posh Club. Отдых мечты в Египте начинается в Sunrise. Бронируйте отели Sunrise вместе с туроператором Fun & Sun.
9: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру 12+.
10: ВТБ накопительный. Удобно копительный.

0: bet.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: Это Call It Love от Феликса Йена и Рэй Делтона. Классный дуэт, и на этом мы почти закончили этот час. До конца его услышим еще Зиверт и Ваню Дмитриенко. Но я напомню тебе, обсуждаем сегодня случаи, которые тебя дико бесили, из-за них ты опаздывал, тебе мешали они жить, но никак повлиять ты на них не мог. Какие-то случайности противные. Пиши в наши соцсети. Дмитрий Лапиков за старшего здесь на всю субботу. Тебе классного выходного дня.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 5. Завтра, воскресенье, 27 сентября, небольшой дождь. Днем плюс 8. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду.
2: Реклама. Речной квартал в Портовом. Самый семейный из ныне строящихся проектов «Арбан». Мамам спокойно, детям интересно, папам комфортно. И главное, всем удобно. Квартал «Речной» в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака, 6. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
4: Инфляция съедает наличные. Квартира – твоя надежная инвестиция. Честные квадраты от 115 000 рублей в ЖК «Академия». Твое время пришло. Квартиры от 5,4 миллионов рублей. Звони 272-272-9.
5: Застройщик ООО «СЗ Готика Вавило». Проектная декларация на наш.дом.рф и ЖК-академик.рф.
6: Если питомцу нужна помощь, запомните. Ветеринарный центр имени Глазковой. Полный цикл помощи круглосуточно. Ветеринарная клиника, стационар, гостиница и ветеринарная аптека в одном месте. Заботой к вашему питомцу. Ветеринарный центр имени Глазковой. Устиновича 12А.
7: Наследник не готовит к экзаменам. Наследник готовит к жизни.
8: Это не кружок и не секция. Это среда, где формируется прогрессивное мышление и характер. Где рождаются лидеры.
9: Главное здесь – это люди. Команда кураторов, которые не просто обучают, а учат думать, мыслить, анализировать.
7: Все современные навыки для вашего ребенка, чтобы сформировать его успешное будущее. Деловой образовательный клуб «Наследник». Мира 86. Наследник124.ру.
10: «Скам» – ярмарка современного искусства Сибири, Урала и Дальнего Востока. 40 художников из 17 городов. Купить можно все. С 1 по 4 октября. МВДЦ «Сибирь».
11: Это надо видеть. 6+.
12: «Красшина». Большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. «Красшина» – дешевле. «Красшина». Партизана Железняка, 36Б.

0: Красноярске 3. Новое радио.
1: Доброе утро или добрый день, неважно, суббота, 7 букв, а сколько удовольствия. Поздравляю, выходные начались, Дмитрий Лапиков у микрофона, ты слушаешь новое радио, это правильный выбор, впереди много суперхитов и супер новинок. Наслаждайся.

0: которой есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам.
1: Калинин, Райт Раун, Эви и Никита Никитин – главные подозреваемые. Кто блефует? Кто спалился? И главный вопрос – чей трек?
0: Новая музыкальная игра нового радио.
1: Смотри, подозревай и вычисляй вместе с нами на YouTube, ВК-видео и Рутьюб нового радио.
2: Реклама.
3: Так, самый необходимый агрегат загородного дома по горизонтали.
4: Да что тут думать? Котел!
3: Не входит!
4: Когда вообще думать нечего? Зота! Их котел Рио по любой горизонтали войдет. Там всего 54 сантиметра.
3: А он точно самый-присамый необходимый? А как ты думаешь, почему так написано? Даже не думай сомневаться. Зота.
5: Компания Зота. Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
6: Каждый вторник. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
7: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
6: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
8: Мой сын никуда не поедет от меня.
6: На телеканале Ю.
9: Для зрителей старше 16 лет.
10: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.

0: Сроки проведения акции с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, срок и месте проекта ее получения находится на сайте promo.bicon.ru. Количество призов ограничено.
1: Каждый день ты отдаешь себя миру. Ты сильная, ты заботишься, ты вдохновляешь. Но иногда важно остановиться и выбрать себя. Клиника «Весна» на Молокова. Профессиональная косметология по честным ценам.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: «Красшина». Большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. «Красшина». Дешевле. «Красшина». Свердловская, 2Е.
4: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.
5: Слушай.
4: «Новое».

0: Это Тиесто, легендарный диджей и его The Business. Я предлагаю другой бизнес. Значит, попалась мне новость. Мотивация дожить до 100 лет. Запоминаем. В общественной палате предложили выплачивать по 200 тысяч рублей россиянам, достигшим 100-летнего возраста. Такая мера может дополнительно мотивировать граждан заботиться о здоровье. Ну, слушайте, если вам завтра 100, вообще нормальная тема. Ну, или хотя бы там, в следующем году. А если вам 100 через 50 лет, через 60, боюсь, что 200 тысяч ничем не помогут. Ладно, не об этом. Сегодня мы говорим о твоих неудачах, на которые ты не мог повлиять. Светофоры везде горели красным, колесо спустило. А что-то там произошло, и то, что тебя, ну, чуть-чуть выбивало из колеи. Пиши свои сообщения в наши соцсети, я обязательно истории тебе все озвучу. Чуточку позже. Небольшой антракт, и мы продолжим.
1: Ой, я в эфире.
2: Кирилл, ты профессиональный человек.
1: Да, поэтому я включил микрофон.
3: К сожалению, это не лечится.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Один плюс один.
4: О, боже, нет!
3: Утро на грани. С 7 утра по будням. Утреннее шоу «1 плюс 1».
1: С

0: Просыпайтесь. Реклама. Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
1: Новый выпуск журнала «Психологис». Уволиться нельзя остаться. Вместе с приглашенным главным редактором Анной Хилькевич говорим об эмоциях в коллективе, повышении зарплаты, о балансе карьеры и личной жизни. Новый номер уже в продаже. 16+.
2: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца по товарам наличие. Стоимость комбо 900 рублей указано за 3 пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сыр, ночной, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует в 90 пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар.
3: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому

0: Потому что «Роско» — это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь — это в «Роско». А я — твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
1: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в «Альфа-Банк» и получайте деньги. Платим рекордную сумму — 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Новое радио.

0: Итак, мы сегодня обсуждаем с тобой тему следующую. Неудачи, которые тебя преследовали, и ты никак не мог повлиять. Банк вспомнил обо мне через год, когда я погасила кредит мужа полностью и выкатил с процентами. Побежала в машину ехать разбираться. По пути порезала колесо сбоку на дороге, где хорду строят. Вставила какую-то фигню, чтобы подкачать и как-то добраться до шиномонтажа. Когда колесо сняли, в нем был еще и саморез. По итогу колесо с двумя наклейками внутри, а с банком сужусь. Хорошо, все документы об оплате на руках у меня. Такие истории тоже бывают. Пиши еще больше в наши социальные сети. Я же напоминаю, что совсем скоро начнется выходное шоу. В следующем часе наслаждайся. Классной тебе субботы.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 5. Завтра, воскресенье, 27 сентября, небольшой дождь. Днем плюс 8. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «СЗ ДСК 2010».
3: Эко-кварталы «Соцветие». Когда звезды сошлись. Новый взгляд на комфортную жизнь с уникальным расположением. В городе, но рядом с лесом. Кирпичные дома комфорт-класса. Безопасные дворы-сады с верандами, парадными, подземным паркингом. А еще детский сад, школа и библиотека. Ах да, звезды здесь тоже ярче. Эко-кварталы «Соцветие». Все, что нужно, рядом. Все, что важно, продумано.
4: 215-50-09. Группа строительных компаний АС. ООО «Специализированный застройщик ДСК 2010». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Реклама. Кому в Речном жить хорошо? Семьям с детьми. Школа, детский сад и очень необычный даже для проектов «Арбан» зеленый двор. Ведь прогуляться по берегу собственной реки можно прямо во дворе. Квартал Речной в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15.
6: Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Теперь в «Красшине» замена масла. Большой выбор моторных масел. А цены, пожалуй, ниже, чем на маркетплейсе. При покупке масла в «Красшине» замена бесплатна. Работаем без выходных. Калинина, 65.
8: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе «Арбан» строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Витапарк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ ДСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, вход идет в строевой устав.
10: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
9: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20.00.
11: Для лиц старше 16 лет.
12: Мы знаем лучшее место для встречи с друзьями. Много мяса, закусок и фирменных напитков. Ждем вас в Гудфуд пабах «Залечь на дно» в Брюгге и Гамбург. Авиаторов 50, Сурикова 12.
13: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.

Впады в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану

0: Привет, здравствуй, здравствуй. Это выходное шоу. Здесь классическое дуо. Здесь Макс Астахов и, конечно же, он, Дмитрий Лапиков. Я, кстати, между прочим, сегодня похоронил свою карьеру в пранках, потому что вышла какая-то нелепица и недоразумение. Оказывается, так случилось. Волею судьбы, что я пришел 20 минут раньше на работу, захожу в эфирную студию, Димы нет. А я вообще-то думал, что сегодня я работаю с Вадимом, но это уже мои проблемы. Что я думаю? Что я делаю? Я беру, прячу все свои вещи и прыгаю за шторы. И минуты три сижу спокойно. Заходит Дима, я такой, вау, я, оказывается, работаю сегодня с ним. И я думаю, надо же как-то подшутить, как-то его напугать, но как будто бы, если я его напугаю, то тогда рабочий день пойдет на смарку, потому что я не знаю, в каком он будет настроении потом. Я принимаю решение написать пост и снять кружок в социальной сети нового радио, вот показать нашим слушателям, ну тебе в частности, ты сейчас едешь и слушаешь, или чем там занимаешься, напиши в социальные сети, говорю, что пугать Диму, не пугать, и пока я писал это сообщение, я просто заржал, и Дима меня спалил. Вот и все.
1: А я зашел, да, я не... Вообще, он очень хорошо спрятал свои вещи и сидел ровно за моей спиной. И когда только я услышал это, я понял, что я не один в этой студии. А представляешь, если бы я зашел и, не знаю, бы разговаривал сам с собой, да, или что-нибудь, да, еще какое-нибудь вот это вот.
0: Ну да, например, обзывал всех
1: тебя,
0: ведущих,
1: нет, тебя,
0: радиостанции.
1: Да, или да, не всех, опять этот сейчас припрется,
0: да.
1: А ты сидишь там это...
0: Не, если ты так сказал, я, мне кажется, все три часа просто не вылазил бы оттуда, я бы максимально делал вид, что меня нет.
1: Это было... Я причем еще поставил воду рядом с ним,
0: да,
1: не глядя, просто повернулся, поставил воду на подоконник, а это было буквально в там, 10 сантиметрах от него.
0: Mm-hmm. А бывают же такие случаи неловкие, когда ты что-то кому-то рассказываешь про кого-то, а мимо проходит этот человек, и ты такой, да не, не про тебя, да не, прости.
1: Да там про друга, про знакомого одного.
0: Да. У меня была как-то раз такая история, я ссорился на прошлой работе с коллегой, и мы вроде там что-то решили, а я послал ее поговорить один на один. В итоге через три минуты...
1: Я послал ее просто.
0: А, нет. Мы заходим в Open Space, точнее, она первая, и она рассказывает вообще другую версию событий. Я такой, Мариам... Ой, вырвалось. А тебе что? Осталось только на стул встать и вот всем рассказать, как должно быть на самом деле.
1: Ну а что, первая рассказала, значит, ее версия правдивая.
0: Событие правдивое, да. Кстати...
1: А ты опоздал.
0: Есть такие полномочия. Ну что, надеюсь, у вас хорошее сегодня утро, хороший день. Завтракайте, обедайте, ужинайте. Все это вместе с нами. Макс Стахов, Дмитрий Лапиков. Выходное шоу.

0: Здравствуй, это выходного шоу Макс Астахов и амбассадор идеальной укладки Дмитрий Лапиков тоже здесь на месте. И периодически мы разгоняем различные эфиры. Вот у нас, я не помню, полгода назад была такая история, что мы с Димой фантазировали на тему суперспособности. Я еще тогда был пухлый, я еще тогда был в костюме Человека-паука и рассказывал, что если бы в жизни можно было иметь какую-то способность, то вот, возможно, пускать паутину или телепорт. Вот это вот история, на которой я циклюсь. Телепорта мне, конечно, не хватает в жизни. Я вообще никогда никуда не опаздывал, хотя, зная меня, не факт. Не факт. А вот сегодня утром, когда я ехал на работу, я подумал о том, что я хочу какую-то нормальную способность, которая прикладная, которая вот в жизни легко осуществляется. Вот, например, я хочу ехать в такси, залипать в телефон, переписываться со своими друзьями, и чтобы потом меня еще 3 часа не тошнило. У меня каждый раз такая история, я каждый раз прихожу на эфир. Окей. Думаю, что эта история знакома каждому, но штука, которая меня бесит, просто невероятно.
1: Если... Я тебе предлагаю решение проблемы. Ну. Зарабатываешь больше, катаешься на бизнесе и все. Если ты просто едешь на Логане, в котором тебя укачивают, то ты... Надо сесть в премиум, массажик включил, ножки так вытянул и все. И там нормально. Там не укачивает, там хорошо.
0: Я сейчас вспоминаю, знаешь, вот эти вот знаменитые посты из ВК там, 2008 года. Все, что отрывает тебя от земли, должно стоить дорого. Кровать.
1: Давай, подожди.
0: Подожди, кровать, обувь и автомобиль.
1: Да, что? Да, да, у настоящего мужчины должна быть, знаешь, там, типа, итальянский автомобиль, там, дом во Франции и жена из Новосибирской области, вот что-то такое. Подожди, 2008 год, какой ВК, какой интернет?
0: Ну да, ладно.
1: Давай ты тоже уже, 2018 может быть, год.
0: 2013, да.
1: 2008, помню, после школы.
0: Нет, Дим, ты просто не понимаешь, вот у меня интернет появился поздно, но это же не значит, что я не пролистывал стены до конца. Я
1: за 3 года, да?
0: Я просто... набирал всего того, что я пропустил, когда... Я был в лагере как-то в Владивостоке. И знаешь, как...
1: В цивилизации.
0: В цивилизации, да. Знаешь, как мое знакомство с ВК появилось? Все, когда прощались, это последняя ночь, они писали свои IP-адреса или ссылки, а я не понимал, что это такое.
1: Что за шифр?
0: Я такой, что за листы мне дают? Mail.ru? Да. ВКонтакте? О чем вы? А сейчас это какая-то неотъемлемая часть нашей жизни. Вау. Вау.
1: Ну да.
0: Интересно, интересно.
1: Я помню, 2010 год вроде бы я зарегался.
0: Угу.
1: Точнее, меня брат зарегал. И почту мне сделали.
0: Ну, нормально.
1: Тогда я стал прошаренным. Это мне сколько было? Ну, 13-14 лет, наверное.
0: Ладно, если вернуться, знаешь, к бытовым суперспособностям, вот чего тебе не хватает в жизни? Я бы хотел, чтобы меня не тошнило после тачек, когда в телефоне залипаю. Ты?
1: Мне вот очень понравилось. Я на этой неделе вместо Вадима выходил работать. Потом ехал на другую работу. Я так уставал, что в 12 часов я уже ложился спать. И прям хотелось спать. Никаких там в 2, в 3. Все, дисциплина мне нужна. Вот такая суперспособность.
0: Ну это как будто бы вполне реализовано.
1: Я сейчас из отпуска вернусь, я попробую нормально ложиться спать, нормально завтракать и так далее. И так
0: если
1: далее.
0: Бы я сейчас сидел за кнопками, то ты бы услышал звук провала.
1: Нет, не, мы верим и надеемся в это. По крайней мере, я верю и надеюсь. Все.
0: Дмитрий. Окей, я тебя поддержал, поехали дальше.
2: Это новое выходное радио.

0: Fresh Talk.
1: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК музыка выжимают самый сок.
0: Fresh Talk.
1: Супер новинки, чарты ВК музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти Fresh Talk.
1: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11:00 на новом радио. Реклама.
2: Кому в речном жить хорошо? Мамам, мечтающим о безопасном закрытом дворе с собственным детским садом. Квартал Речной в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15.
3: Застройщик АО «СС Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Так, значит, фотографируем молодоженов у фонтанов, на часовне и возле ГЭС.
5: И обязательно у Зоты на Предмостной.
6: У Зоты?
5: Конечно. Это самый яркий символ домашнего тепла, любовного огня и долголетия.
4: Ха, слушайте, логично. Буду и другим советовать Зоту.
5: Компания Зота. Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
7: Инфляция съедает наличные. Квартира – твоя надежная инвестиция. Честные квадраты от 115 тысяч рублей в ЖК «Академик». Твое время пришло. Квартиры от 5,4 миллионов рублей. Звони 272-272-9.
3: Застройщик ООО «Сосекутик» говорил. Проектная декларация на наш.дом.рф и ЖК-академик.рф.
8: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
9: А тебе нравятся корейцы, японцы или китайцы?
10: Ты в своем уме?
11: И она уйдет, так и не узнав, что ты имел в виду автомобиль.
12: Илан Авто. Привезем автомобиль из Японии, Китая и Южной Кореи в кратчайшие сроки. Нет скрытых комиссий и низкие цены за качество. Илан Авто. Автомобили в наличии и под заказ. 200-2080.
3: О, Илан Авто. Город Красноярск, улица Красной Армии, дом 20А. ОГРН 119-246-803-1832.
13: Наследник не готовит к экзаменам. Наследник готовит к жизни.
14: Благодаря нашему клубу мы точно знаем, как достигать целей и быть первыми во всем.
15: Только в «Наследнике» можно получить навыки лидерства, бизнес-мышления, проектной деятельности, управления, навыки ораторского искусства, сформировать креативное и стратегическое мышление.
13: Множество направлений и авторские программы для детей от 5 до 17 лет в деловом образовательном клубе «Наследник». Наследник124.ру.
16: «Красшина». Большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. «Красшина». Дешевле. «Красшина». Телевизорный 3/5.

0: Короче, прямо сейчас срочно, просто немедленно, нет времени объяснять. Звони к нам в эфир и играй в супер игру под названием Профитроли. Если ты обыграешь нас, и мы с Димой не отгадаем твою профессию, то ты выберешь абсолютно любую песню, закажешь из нашей базы, мы прям вне очереди ее поставим. Будем в течение 2 минут задавать тебе различные вопросы, а ты будешь нам отвечать да или нет. Дима, номер, плиз.
1: Номер, значит, простой. 8-4-9-5-2-3-2-16-32. Надо было его давно записать, тем более игра проходит всего лишь раз в день, поэтому шансов не так много. Продиктую еще раз. 8-4-9-5-2-3-2-16-32. А, я не включил телефон. А я думаю, еще никто не звонит. Ну, бывает, бывает. Но я надеюсь, вы услышали с 2 попыток и позвонить обязательно. Ну, да, да, пропустил.
0: Ты лучший пранкер, чем я. Моя карьера не задалась, а у тебя прям вообще по накатанной идет. Звоните, пожалуйста, к нам в эфир. А, номер телефона. Кстати, забыл трубочку взять.
1: Не-не-не, сейчас все будет, сейчас все будет. Некоторые просто у нас бросают трубки, стесняются.
0: Психуешь. Какие-то там Севереста просто кто-то пытается дозвониться. Он говорит, у меня один шанс, он номер телефона.
1: Откуда телефонник пытается дозвониться?
0: Севереста какого-нибудь, Сельбруса.
1: Нет, нет, вот откуда-нибудь, где, как его?
0: Джомолунгма.
1: Звонки.
0: А как он называется тот вулкан? Якудль.
1: А, ой, господи, я это уж я точно не знаю. Звонок есть, привет, как зовут тебя?
2: Добрый день, меня зовут Артем.
0: Артем, здравствуйте, вы откуда?
2: Город Ульянов.
0: Ага, где-то рядышком с Москвой. Отлично, у нас есть 2 минуты.
1: Где-то рядышком с Москвой, Артем, ладно.
0: Он что, я не прав? Это же 2 часа.
1: Ну, это рядышком. Рядышком это он Калуга.
0: А там сколько?
1: На машине 2 часа.
0: Артем, мы возвращаемся к вам. Короче, 2 минуты. Мы будем задавать вам различные вопросы. Вы нам отвечаете да или нет. Работу, самое главное, имеете?
2: Имею, да.
0: Ну и слава богу, поехали. На работу вам нужно в офис ходить?
2: Нет.
0: Это 5-дневка у вас?
2: Да.
0: Вы работаете дома?
2: Нет.
0: Катаетесь на улице работаете, нет?
2: Нет, не на улице.
0: То есть какое-то учреждение есть?
2: Да.
0: Вы там с клиентами взаимодействуете?
2: Нет.
0: Вы какую-то работу выполняете?
2: Ну, конечно.
0: Техническую?
2: Нет.
0: А за компьютером работаете?
2: Бывает, то есть, но это не основная моя работа, да.
0: Ага, с медициной связано?
2: Нет.
1: С тачками связано?
2: С тачками нет.
0: Специальный навык какой-то иметь нужно?
2: Так, да.
0: Вы обучались на эту историю?
2: Обучался.
0: Высшее образование нужно?
2: Не обязательно.
0: А вы в какой-нибудь службе быстрого реагирования?
2: Нет.
0: Вы ремонтник?
2: Нет.
0: Дима, у меня варианты как будто бы подходят к концу.
1: Включайся. А у меня тоже, у меня их как будто бы вообще не было. Так, значит, не с машинами, не с ремонтом.
0: Пятидневка.
1: Еще... Пятидневка.
0: Куда-то катается. А у вас каждый раз одна и та же локация, где вы работаете?
2: Да.
0: То есть клиенты приезжают к вам?
2: Кто?
0: Клиенты приезжают к вам?
2: Нет, нет, нет.
0: Блин, в чулане он что ли сидит? Вообще как-то ни с кем не видится.
1: Да ладно, сегодня просто день такой, понимаешь?
0: Ну, день Артем, получается. Да. Артемов день.
1: Артемов день, да.
0: Мы тебя поздравляем.
2: Да, да, да, ура.
0: Ты нас обыграл, рассказывай, пожалуйста, кем ты работаешь?
2: Отлично, я работаю инструктором в бассейне в школе.
0: Блин, мы в эту сторону даже не думали.
1: А вопрос, а за компом ты когда? Да, да. Зачем тебе комп?
2: Ну... Комп сетевой город.
0: Это... Я не знаю, вполне... короче, когда перемена, знаешь, пасьянс косынку разложить, вот такая вся история, солитер там и все дела. Артем, ладно, рассказывай, какая песня, что тебе там в нашей базе нравится?
2: Так, ребят, поставьте, пожалуйста, песню из, ну, так скажем, моего детства. «Сектор газа», «Лирика».
0: Нормально у тебя было детство.
1: Артем, а второй вариант есть какой-нибудь?
2: Второй вариант. Так.
1: Кроме «Сектора газа», что-нибудь можно... слушаешь?
2: кроме «Сектор газа», да, шансон.
1: А еще?
2: Ну, смотрите, давайте. Так, шансон, попсу.
1: Во-во-во-во-во-во-во, ну, где-то в попсе что-нибудь есть у тебя любимое?
0: Мне нравится, что вы как будто чертоги разума копаете.
2: Давайте песню Мияги «Мармелад», если можно.
0: Мы предупреждали.
1: Я просто, знаешь, ладно, я поищу, просто на это нужно все время. Мне нравится разброс от «Сектора газа» до «Мияги». Нормально? Нормально.
0: В любом случае, у нас была оговорка, что мы включаем ту историю, которая есть у нас в базе. Если эта история есть, Дима ее обязательно
1: найдет. Нет, подожди, я даже сейчас при всех свидетелях, вот я посмотрю, что у нас есть из «Мияги», потому что он, конечно же, есть, но... А ты помнишь вообще такую песню?
0: «Мармелад», да.
1: Да.
0: «Мармелад».
1: Так можно все что угодно, подожди.
0: «Мармелад».
1: А помнишь песню Мияги про круассаны 7 Days?
0: А, конечно.
1: Давай.
0: «Круассаны 7 Days». «Круассаны 7 Days».
1: Что вообще?
0: «Мармелад».
1: Ай, господи, просто.
0: Блин, если не найдешь, я сейчас быстро нагуглю текст. Артем, тебе тогда повезет, я просто исполню ее
1: капельно. «Мармелад» ты
0: «Мармелад».
1: Ой, я не помню, кстати, я помнил, но не помню уже.
0: Ой, ты как будто бы знаешь в школьной доске. Как раз таки, получается, Артем у нас учитель, если в бассейне
1: плохо,
0: работает.
1: Плохо, когда не знаешь, еще и забыл.
0: Да. Так.
1: Давай.
0: Там вот такая история. Скачет все. А, так. Сердце забрало, на небе лупили в звезды, уплетая мармелад с тобой.

0: Больше нечем. Больше нечем.
1: Они присылали свои заявки. Они прошли жесткий кастинг. Они прилетали в Москву на прослушивание. Из 5000 их осталось 25. 25 лучших, которые сразятся за победу. Музыкастинг. Время прямых эфиров. С 5 по 9 октября полуфиналы. 12 октября финал конкурса. Музыкастинг. Смотри, слушай, голосуй. В 18.00. В прямом эфире нового. Подробности на сайте muz.newradio.ru. Партнер трансляции ВК-видео. Реклама.
2: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
3: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.

0: подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод.

0: комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
1: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
2: Эргоферон.
3: Мы всей семьей лечимся.
1: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
4: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
5: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
7: Мир. Каждый день в твоих руках.
8: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
9: Представьте. Теплое море. Внимательный сервис и забота о деталях. Атмосфера, созданная именно для вас. Уютный семейный формат или авторская концепция Posh Club. Отдых мечты в Египте начинается в Sunrise. Бронируйте отели Sunrise вместе с туроператором Fun and Sun.
10: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru. 12+.
11: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
12: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
13: Да никаких.
12: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
13: Перевожу.
12: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
13: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
12: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
14: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
15: Новое радио.
16: Мы свои обещания выполняем. Не сектор газа, конечно, но

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Вот делали же треки раньше.
2: У нас
1: вот
2: что-то короткое версия. Надо было дольше оставлять. На 4 минуты сейчас бы сидели бы и слушали.
1: Ну, кто виноват, что это такой скорострел? Взял все, убил. Дмитрий Лавиков, Макс Исаков, это выходное шоу. Ну, правда, сидели бы, слушали сейчас Энди Панду, Мияги, Мармелад.
2: Слышите, что он вообще не шарит и не помнит? Энди Панду, кто вообще?
1: В смысле?
2: Слова вообще...
1: Энди Панда, который еще а.к.а. Эндшпиль, ну что-то. Я вообще в теме максимально. Мияги недавно сфотографировался с Джеки Чаном. Хочешь еще меня проверить на факты?
2: Нет, это ладно.
1: Я тру. Ой.
2: Колизей, знаешь трек?
1: Нет.
2: Послушай, хороший.
1: Хорошо. Я знаю только фильм. Гладиатор, там они потом еще в Колизее жестко мочились туда-сюда.
2: А я видел Колизей вживую.
1: Да?
2: Да.
1: Блин, вот это ты, конечно, хвастаться умеешь.
2: Опа, 2-1.
1: И че, как тебя?
2: Да нормально.
1: Там все еще вот эти гладиаторы?
2: Конечно, да. Все еще дерутся.
1: Не, если бы я был в Риме, я бы тоже хотел бы помахаться. А там вы можно списаться?
2: Там можно помахаться с теми, кто захочет ограбить твою тачку, например. Очень частые истории, когда...
1: Ну смотри, мне бы самому до Рима доехать, а тут еще и приехать с тачкой, как будто бы это немножко сложновато.
2: Нет, там берут в аренду машину. Например, взяли и сумочку оставили на заднем сиденье.
1: Зачем?
2: Просто... Бывает такое.
1: Mm-hmm.
2: Подошел
1: глупо.
2: Кто-то, бам, и все, сумочки нет.
1: Mm-hmm.
2: Да, причем глупо, я видел такие рилсы, где люди оставляли сумки с паспортами.
1: Ну, гениально. Все гениально. Помнишь такую передачу?
2: Все гениально, просто.
1: Да, гениально.
2: Никто не оценил мою шутку, ну да ладно.
1: Ну, Дим, ну...
2: Ты ее просто не услышал.
1: Да я услышал.
2: Что я сказал?
1: Просто... Все гениально, просто.
2: Простынь, я сказал.
1: О, просто давайте похлопаем этому молодому человеку. У нас открылась каламбуршная.
2: Ну, давай какой-нибудь, кстати, можешь быстренький каламбур придумать?
1: На тему.
2: Не знаю, вообще просто. Любой.
1: Заполни, пожалуйста, эфир, я пока подумаю.
2: Вот видишь, как. Ты же большое шоу смотрел.
1: Да.
2: Ну вот, вот игра каламбургер начинается.
1: Тогда, получается, Дмитрий Море Лаптевых.
2: Море Лапиковых.
1: Море Лапиковых. Есть же Лаптево море?
2: Да. Море Лаптевых.
1: Море Лаптевых,
2: да.
1: Вот.
2: А ты знаешь, что за Лаптевы-то?
1: Дмитрий Лалендович.
2: Смотрите, как он соскочил. Лаптевы — это два исследователя. Они море это с разных сторон в 18 веке, что ли, исследовали. Один с запада, другой с востока. И все. Потом это море называлось, кстати, в честь шведского исследователя, в честь шведской экспедиции. Только в 1935 году море Лаптевых назвали море Лаптевых.
1: Я поражен. Я надеюсь, вот ты когда на свидание ходишь, ты вот мне это все рассказываешь.
2: Ну, слушай,
1: не, скажи честно, одна девчонка повелась вот на эту историю?
2: Да я никому не рассказывал.
1: Почему ты сейчас
2: решил? Ты повелся? Ну, потому что ты вспомнил про море Лаптевых. Я тебе зато ты теперь знаешь.
1: Да, два исследователя.
2: Хватит уже.
1: Короче, нужно повторить, пропустить через себя, чтобы заполнить эту информацию.
2: Да.
1: А потом еще на ночь книгу под голову
2: положить.
1: Это, кстати,
2: единственное море в России, которое начинается со слова «море». Все остальные, например, «Черное море». Слово «море» стоит первым.
1: Ой, как задушнил. Спасибо.

0: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 5. Завтра, воскресенье, 27 сентября, небольшой дождь. Днем плюс 8. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду.
1: Реклама. Красшина. Большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. Красшина. Дешевле. Красшина. Шахтеров 66/5.
2: Ветеринарный центр имени Глазковой. Круглосуточная ветеринарная клиника полного цикла. Мы проводим диагностику и лечение любого уровня. Стационар и гостиница. Ветеринарный центр имени Глазковой. Устиновича 12А.
3: Стучит подвеска? Тебе в реставрацию. Диагностика, ремонт, запчасти.
4: Выбирай безопасность. Заезжай в центр ремонта подвески «Реставрация» на Семафорной 201В. Телефон 217-88-88.
5: Строительный сезон в разгаре. Погода радует, как и цены на краски. Скидка 20% на краски Тикурила во всей сети Color Studio. Успевайте до конца октября. Телефон 218-09-09. Красноярск.
6: СКАМ. Ярмарка современного искусства Сибири, Урала и Дальнего Востока. 40 художников из 17 городов. Купить можно все. С 1 по 4 октября. МВДЦ Сибирь.
7: Это надо видеть.
8: 6+. Такая круть! Еще хочу!
9: Это ты о чем?
8: Была в аэрокомплексе Skyfly. Летала не просто в аэротрубе, а еще и с погружением в виртуальную реальность. Прыгала с самолета, пролетала над каньоном, над мостами, мимо птиц и воздушных шаров. Ты даже не представляешь, насколько это классно! Погружение на 200%!
9: Ого! И правда круть! Я тоже хочу попробовать!
8: Тогда звони в аэрокомплекс Skyfly 205-05-87 или смотри на сайте myskyfly.ru.
10: Для лиц старше 9 лет.
11: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Новое радио.
1: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества. Да что такое, ёлки, со мной?

0: Новое шоу Макса Стахов, Дмитрий Лапиков. Мы тут Диме кроссовки выбирали, вот только что чекали, смотрели. Я вообще все секреты рассказываю, чем занимаешься ты. Залетай к нам в социальные сети Нового Радио и пиши прямо сейчас, чем ты занимаешься. А лучше фотографию сразу присылай. Ну не то, чтобы я тебе прям
1: да,
0: не доверяю.
1: Да, бездельничают они, бездельничают. Я за эти, значит, 3 дня, пока был здесь на неделе,
0: ну,
1: познакомился поближе.
0: Ну?
1: Ну, вообще, те еще бездельники, конечно.
0: И даже ты на буднях был, а не на буднях
1: бездельничаешь? И в будни, и в выходные бездельники. Бездельники.
0: Мне кажется, ты на всех наговариваешь. У тебя какой-то кризис возрастной, и ты теперь как-то самая бабушка у подъезда. А-а-а, шляются тут.
1: Я переработал просто.
0: Ходят, вот ноги не моют, по помытому шляются.
1: Ноги не моют, папа.
0: Окей. Ну, прикинь, по помытому еще и грязными ногами. Это вообще не положено так вот делать. Знаешь, вопрос, почему, когда пацаны одеваются одинаково, это нормально в целом, да? Вот ты пересекаешься и такой, ну, окей, бывает. Но есть чуваки, которые в целом вот носят какой-то один стиль. Но когда девчонки видят друг друга в одинаковых платьях на одном мероприятии, это все... Оу, кошмар, Данила, Гербл. Есть у тебя какой-то... Гербл.
1: Кто такой Гербл?
0: Гербл. Если ты не знаешь английский язык, его можно выдумать.
1: Я видел вчера, хотел тебе скинуть, забыл просто. Люди, которые говорят, что учили немецкий в школе.
0: Да.
1: И говорят, что поэтому не знают английский, но вы же и немецкий не знаете.
0: Ну, вот какая разница?
1: Это же ты.
0: Нет. Oh, I'm afraid my English is not very good.
1: Mm. Твоя, я смотрю, заготовленная фраза.
0: Don't be silly, it's wonderful. Дим, ответь мне на вопрос, почему девчонки, когда на мероприятии видят друг друга в одинаковой одежде, это прям кошмар. Или есть,
1: который так не относится? Я просто, я в шоке.
0: От чего?
1: От этого Perfect English, который у него реально заготовлен на интервью. Я прям...
0: I wash myself, brush my teeth. Ну, happy English по Кауфману до 9 класса. Все нормально было. А у тебя какой уровень английского? Хороший?
1: А ноль у меня. Да нет, конечно.
0: А, то есть критикуешь, предлагай. А ну-ка теперь похвастайся ты.
1: Я ничего вообще предложить не могу. Могу тебе почитать. Вон, давай смотри, я могу тебе треки почитать, названия на английском. Потом. Я не могу, у меня не открыто они даже сейчас.
0: Да хватит, что какую-нибудь фразу скажи на английском, чтобы мы все почувствовали твой уровень.
1: У меня нет никакой заготовленной фразы, к сожалению. Нет, у меня А0, я говорю. Я когда-то в Лондоне жил, все забылось уже. Все.
0: Короче, ребят, это вообще кошмарище какое-то.
1: Это надо было остановиться, понимаешь?
0: Я с ним сижу тут, он постоянно не подключается. Что-то там на своей планете.
1: На малютке планете.
0: Меня обманывают.

Ловлю тебя даже в небе по невидимой связи. Ты в столичной пустыне, мой прохладный оазис.

0: Рок-н-ролл шоу, Макс Астахов, Дмитрий Лапиков. Кстати, Дим наказан, он мне последний раз отключил микрофон, поэтому этот выход мы его игнорируем полностью. Он даже себе микрофон... Вот какой хороший мальчик, молодец, ну сразу бы так взял, отключил себе микрофон. Красавчик, просто. Лучше, а вы знали на самом деле, что Россия это не только футбольная страна, это не только хоккейная страна, это оказывается еще и бейсбольная страна. И не потому, что там у половины населения есть бейсбольная обида, но нет бейсбольного мяча. А вот я просто вчера...
1: Человек насмотрелся другом... рилсов.
0: Не, я ходил вчера.
1: Ну, я говорю, насмотрелся рилсов.
0: Я ходил вчера на бейсбольный стадион.
1: Ну, я говорю, насмотрелся рилсов.
0: Я ходил сам вчера на бейсбольный стадион.
1: На заброшенный бейсбольный стадион.
0: Ты там был?
1: Я знаю про него просто очень давно.
0: Ты насмотрелся рилсов, а я вчера был, он функционирует. Да, там никто не играет в бейсбол, но там, между прочим, тренируются люди, там есть жизнь. Там
1: кто там тренируется?
0: Спортсмены, бегуны,
1: как минимум. Но они такие же насмотрелись рилсов, просто он заброшен очень давно.
0: Он функционирует, там здание функционирует.
1: Ну...
0: Дима Лакинов, ты настолько наказан, что я фамилию твою не выговариваю. Ты чё вообще лезешь сюда? Ты чё меня бесишь?
1: Ну так чё, насмотрелся рилсов и чё?
0: Ну пошел, сходил, короче, посмотрел, было очень интересно. На самом деле, прикольно, он действительно в очень таком странном состоянии, но там, как я понимаю, есть беговые дорожки вокруг этого стадиона непосредственно, и он как там функционирует, потому что туда ходят студенты, там функционирует фойе, я в сам стадион не заходил, я так около походил, побродил на трибуны. Я просто никогда в жизни не видел, чтобы в России играли в бейсбол. Я в целом не видел, как играют в бейсбол. Только по телеку, только в фильмах. То есть для меня это, знаешь, страна, которой нет, игры, которой не существует в реальной жизни. Вот. Даже лапта мне ближе. Я хоть что-то где-то зацепил. Но бейсбол — это вообще, конечно, нечто. Но у каждого во дворе по-любому был пацан с палкой, который кидал камни и потом еще отбивал. Этим пацаном с палкой в своем дворе был я.
1: То есть ты бейсболист?
0: Я бейсболист.
1: Ты такой американец?
0: Я, да. У меня же даже кепка есть, типа, бейсбольного клуба. Кстати, этого бейсбольного клуба больше не существует. Я настолько его не существует, что даже не знаю, что за бейсбольный клуб изображен на моей кепке.
1: И название ты не вспомнишь?
0: Я его и не знаю. Мне просто, когда кепку покупал в каком-то раритетном магазине, мне чувак рассказал. Я такой, спасибо, я запомнил и забыл сразу же.
1: Но эта кепка существует?
0: Кепка существует, я же в ней был в прошлый раз. Белая кепка моя.
1: Блин, не помню просто. Нам надо фото, а фотка есть?
0: Если нас слышит кто-нибудь из врачей, кто, как память просто подлечить, напишите, пожалуйста, в социальных сетях.
1: Что там? А фотка есть тебя в этой кепке?
0: Ну да, где-то найти, наверное, можно.
1: Надо найти, мне даже интересно стало просто. Оказывается, реально ты такой бейсболист.
0: Так ты в прошлый раз я приходил, ты делал акцент на моей кепке.
1: Да.
0: А ты носишь кепки сам?
1: Нет.
0: Почему?
1: А у меня форма головы какая-то дурацкая для кепок, мне кажется.
0: Эй, Арнольд?
1: Ну, не подходит. Ну, нет, не то чтобы нет, я не яйцеголовый. И не это, и не...
0: А какой ты?
1: Ну, у меня, не знаю, просто мне как-то кепки не очень. Хотя, вроде норм. Кепка для меня это головной убор вон на пляже от солнца, и все.
0: Не знаю, я вот как раз-таки на пляже и в кепках не хожу. Я тоже, мне долгое время, и это вообще моя боль была. Я смотрел различные лейблы, смотрел Газгольдер, смотрел артистов, смотрел Black Star, и там все были чуваки в классных кепках. Я всегда хотел себе классную кепку. Я заходил в магазин, надевал эти кепки, и я в ней Арнольд. Только у меня голова не вширь, а ввысь. Ну, либо очень странный. Я думал, может, их же существует огромное количество формы этих кепок, и мне, представь, ни одна не шла. И тут как-то я, видимо, либо надел ее удачно, либо смирился, либо в своих глазах я полюбил свою форму головы в кепке, но мне в последнее время нравится эта история. Я купил себе одну единственную кепку и хожу в ней иногда.
1: Вот эту ту самую?
0: Эту ту самую. Очень прикольно, знаешь, когда дождь, а у тебя нет зонта, и ты такой, кепка. Let's get it. И, кстати, классный акцентный аксессуар. Аксессуар. Я сегодня на английском, простите. Слушаем. Кстати, беспощадно, как...

0: Реклама.
1: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака, 6. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
2: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
3: Каждый день ты отдаешь себя миру. Ты сильная, ты заботишься, ты вдохновляешь. Но иногда важно остановиться и выбрать себя. Клиника «Весна» на Молокова. Профессиональная косметология по честным ценам.
4: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
5: Вы все еще ищете лучшую квартиру для семьи? А ведь не за горами 1 октября, а за ними угроза отмены льготной семейной ипотеки. Заходите на сайт Arbon, выбирайте квартиру, а мы быстро и бесплатно оформим вам ипотеку. Звоните 205 15 15. И не забудьте заглянуть на arbon.ru в раздел «Акции». АО «СЗ Арбан». Проектная декларация наш.дом.рф. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: реально так представлялся кому-то? Или ты хранишь в секрете?
1: Телерадиоведущий.
0: Ты вот так
1: это
0: говоришь.
1: Считается? Ну, так нет. Представлялся.
0: Ну, даже не говоришь, что...
1: Диджей на радио нет. Наверное, нет все-таки.
0: Может, это попробовать? Может, какая-нибудь милфа вспомнит эту песню и такая...
1: Хэппи милф?
0: Конечно.
1: Хэппи милф? Ты не знаешь?
0: Нет, что это?
1: Это ты, блин. Что это? Что
0: ну, что это?
1: Неважно.
0: Ну что, ладно, хорошо, давай в эфире ты будешь. Дима у нас прогрессивный, он что-то сегодня это бычку поймал, давайте его остудим. Да, поэтому Дима сейчас объясняет популярные зумерские мемы. Вот смотри, что смешного в меме, когда нарисована цифра 5, условно, а на ней подпись 4. Ну вот видишь, тебе смешно. А теперь объясни всему миру.
1: Это сейчас смешнее, когда нарисована цифра 5, подписан 9, и потом следующая подпись кукуруза, например.
0: Рассказывай.
1: Я не знаю, это просто абсурдно и смешно, и все. Мне нравится, что ты какие-то баяны приплел к зумерским мемам.
0: Я баянист просто. Я мастер спорта по аккордеонам. А знаешь, я не знаю, во многих странах популярны такие направления, как игра на импровизированной гитаре. Чуваки выходят, импровизируют на гитаре, но гитары у них нет. Им просто включают какой-то минус, они жестко там танцуют, делают вид, что они играют на
1: каком-то рекомендации.
0: Инструмент. Не, это старая еще история. Вот я с баяном так же делал. У меня такие быстрые пальцы вообще, я меха как достаю свои, так вообще на деревне
1: разы
0: все закачаются.
1: Иди, меха, гармошка.
0: Это ты мне про баяны будешь говорить? Эх, давай навалим. Я знаю эту историю. Короче, я определился с темой сегодняшнего эфира, поэтому пора и вам это знать. Уже написал в наших социальных сетях, поэтому let's go туда. Короче, вещи, которые ты хранишь на всякий случай. Вдохновил меня на это, ну, конечно же, он. Дмитрий Лапиков. Короче, Диман сейчас переехал с квартиры на квартиру. Это секретная информация, нет? Главное не называть адрес, да? Но слушай,
1: я его сам не помню еще.
0: Вот, и он такой говорит, блин, оказывается, у меня так много вещей. Вот, есть вещи, с которыми ты прям не можешь расстаться, но вот они как будто бы не особо тебе важны, нужны. Потому что я Диме уже рассказывал, расскажу еще и тебе.
1: Ну, она уже как будто бы не особо нужна.
0: Но это ценная покупка.
1: Но это ценная покупка. Но 3 года назад она мне была нужнее, а сейчас она мне не так нужна. Я мало играю, вообще практически не играю. А расстаться с ней я не могу.
0: Почему? Ты почему? Вот продать, например.
1: Потому что, во-первых, она стоила дорого. Сейчас она уже не так дорого стоит. Во-вторых, я хотел ее. Понимаешь, это было мечтой. Это была моя первая плойка.
0: Ну хорошо, мечта закрылась, надо идти дальше.
1: Но я себе новую сейчас не куплю, потому что новая стоит еще дороже. В 2 раза почти, чем я покупал.
0: Но она по факту сейчас пылится, да?
1: Ну так, да.
0: У меня вот в целом такая штука с разной одеждой. Я уже Диме рассказывал, расскажу тебе. Вот сейчас у меня есть брат младший, но он почему-то и выше меня, и шире, и весит больше, и выглядит как старший, но лицо все еще детское. Я вот собрал недавно огромный пакет вещей, которые у меня новые, красивые, но я их просто не ношу. Не ношу. Ну, не мой вайб. Купил с дурости, там какой-то бренд подогнал, что-то еще. И вот я расхламился, и стало как-то легче жить. Но у меня, видимо, это семейная история, когда вы просто занимаетесь собирательством. У меня мама, когда в отпуск приезжает, она так, я говорю, я хочу вот выкинуть эту толстовку. Она говорит, нет, я заберу, увезу к себе в Магадан и буду в лес в ней ходить. Вот не понимаю такую историю. Мне проще что-то выкинуть. Я еще когда, если не отдаю кому-то вещи, а выкидываю, мне их важно порвать просто на все куски. У меня такой антистресс выходит.
1: То есть ты бы мог сдать вещи на переработку. Ты бы мог сдать вещи нуждающимся.
0: Помехи в эфире, что ты говоришь?
1: Ты бы мог даже, ну, на крайний случай продать эти вещи.
0: Да,
1: ты их просто рвешь.
0: Да.
1: И выкидываешь.
0: Да.
1: Круто.
0: Да.
1: Наверное, в районе твоего дома всем вообще так здорово. Бесконечные тряпки для мытья полов, не заканчивающиеся.
0: Это, знаешь, для дизайнеров новость, они приходят и потом коллаборируют из моих вещей новые какие-то
1: вещи.
0: Кстати,
1: да. Или, а если вдруг кто-то из владельцев магазина, который тебе присылает одежду?
0: Да нет, такие вещи не
1: купил. Живет рядом, идет такой, а там на помойке валяется одежда, которую Макс месяц назад говорил, да-да, конечно, присылайте, пропиарю, все вообще супер будет.
0: Бренда, если вы слышите это, голос сотрудничайте.
1: Ну а что, нормальная тема, и тряпочки новые, и это... Вообще, ты подумай, кстати, нет, я вот сдаю вещи на переработку.
0: Ну, я отдаю брату, когда не отдаю.
1: На переработку, в принципе, да?
0: В целом, да.
1: А потом он еще кому-нибудь отдаст.
0: И так вот наследие, получается, моей семьи. Если

0: У трека вайб 2013 года, как будто бы.
1: Настрой вернуть прям в горы, как цой, буду молодым. У меня свой вайб.
0: А ты помнишь какой-то год?
1: 13-й.
0: Нет, вообще нет.
1: А какой? Ой, Дим, как всегда, вкинет, короче, историю, сам не знает.
2: И за телефон, хвататься, блин, давай, ну что ты там нагуглил, расскажи.
0: Я проверил, короче.
1: И?
0: 24-й это год, прикинь.
1: Обалдеть, вот
0: как
1: это
0: как же здесь все равно.
1: Снесло просто меня волной новостной, вот вообще. Обалдеть, такая интересная штука, боже мой. Короче, тема эфира, вещи, которые ты хранишь на всякий случай. Вот Дима хранит PSP.
2: Ой, PSP, PSP.
1: PSP это этот... А как она называется? У меня вылетело из головы, скажи. Sony PlayStation, все, приставку. Какая разница? Молчал, молчи. Вот расскажу, что храните вы. Медея Джейсон пишет. Храню в коробке из-под старого телефона USB-провода, силиконовые затычки для наушников, блоки для зарядки, батарейки и прочее. Короче говоря, свой холостяцкий грааль имеется. А вообще большинство пишет, что а смысл дом свой захламлять? Если захламлять свой дом, то только деньгами. Ну, сам хороший подход, но не у всех получается. Ну, по крайней мере, я бы тоже хотел, чтобы у меня было столько... кэш наличного и вообще любого, чтобы я из всех шкафов, из всех щелей и как во всех фильмах там прикольных есть, спал бы просто на этих деньгах, как на матрасе. Но, увы, я захламляю всякой ерундовиной. У меня есть прям целый рюкзак, где у меня провода, какие-то нужные нужности. У меня даже есть от утюга коробка, где какие-то инструменты, болт, шуруп, еще какая-то штука, гайка, чем я практически никогда не пользуюсь, но на всякий случай оно вот у меня есть. Ты можешь возвращаться.
0: Не, ну это полезные инструменты всякие такие. Это у меня вот, например, лежат... А че, какая разница? Передумал ну-ка, уже рассказ.
1: Ну-гай.
0: Да у меня вот помимо того, что всякие отвертки и так далее, например, наклейки силиконовые на двери, на дверцы шкафов, чтобы они по стенам не били.
1: Mm-hmm.
0: То есть... Мне уже они не нужны, все давно расклеено, но комплекты на всякий случай есть. Вдруг там оторвется что-нибудь, и это лежит. И я вот сейчас при переезде смотрю и думаю, а зачем?
1: Ну да.
0: А нафига мне это? Поэтому, ну не знаю, Кто-то складирует... А подожди, а что я рассказываю? У меня, я собираю значки, у меня лежат, просто
1: какие
0: лежат
1: значки?
0: В коробке. Ну, такие вот значки, знаешь, типа...
1: Которые на куртке, на одежду крепишь.
0: Ну, да, да, да.
1: Круглые
0: да,
1: такие. Нет, там вообще написано, ты супер.
0: Да, да, да. И Эмма написано там. Нет, не круглые, а металлические такие вот пины именно называются. Такие прикольные, стильные, какие-нибудь редкие желательно. Но они у меня просто лежат в коробке. Они даже не в каком-то, знаешь, не в бархатной коробке, чтобы красиво. И нет.
1: Ты даже в одежду их не используешь?
0: Нет, нет, нет, просто валяются и все. То есть это такое коллекционирование, экей, складирование. Зачем? Не знаю.
1: Ну, будущему поколению подарить?
0: Ну, видимо, да, смотрите. Дед, это...
1: Наскреб.
0: Да. Вот мое наследство. И там значки, фигурки Фанко Поп и пластинки.
1: Все. Звучит.
0: Делайте, что хотите.
1: Звучит хорошо. Мне
0: нет,
1: нравится.
0: Это же не продать даже за копье.
1: Да и какая разница? Это круто. Дим, ты крутой. Ладно, поехали дальше. Выходного я,
3: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 5. Завтра, воскресенье, 27 сентября, небольшой дождь. Днем плюс 8. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду.
4: Спонсор выпуска ООО «СЗ ДСК 2010».
5: Эко-кварталы «Соцветие». Когда звезды сошлись. Новый взгляд на комфортную жизнь с уникальным расположением. В городе, но рядом с лесом. Кирпичные дома комфорт-класса. Безопасные дворы-сады с верандами, парадными, подземным паркингом. А еще детский сад, школа и библиотека. Ах да, звезды здесь тоже ярче. Эко-кварталы «Соцветие». Все, что нужно, рядом. Все, что важно, продумано.
6: 215-50-09. Группа строительных компаний АС. ООО «Специализированный застройщик ДСК 2010». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Реклама. Вы семья с двумя детьми? Тогда вы точно знаете, как важно, чтобы у каждого из них было свое пространство. Наш вариант для вас. Четырехкомнатная, 69 квадратов, на сдаче, три отдельные спальни и уютная еврогостиная. Мини-район Калина-Долина от Арбан. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
8: Теперь в Крас-шине замена масла. Большой выбор моторных масел. А цены, пожалуй, ниже, чем на маркетплейсе. При покупке масла в Крас-шине замена бесплатна. Работаем без выходных. Калинина, 65.
9: Кому в Речном жить хорошо? Романтикам, встречающим рассветы и закаты. В уютном эркере с видом на горы, Енисей или собственную реку во дворе. Квартал Речной в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Если хотите заливать бетон и в минус 30, ваши проблемы решит противоморозная добавка «Бетонаправ». Качественно и надолго. 215-17-18. 215-17-18.
11: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
12: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
11: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20.00. Для лиц старше 16 лет. Новое радио.

0: Всем привет, всем здравствуйте, это выходного шоу, здесь Макс Астахов, здесь Дмитрий Лапиков, и у меня для вас есть сумасшедшая новость. Ну, вспомните свое детство, да? Да, возможно, кто-то прямо сейчас такую историю делает, но вот перед школой всегда утром рано, они же шли по различным телеканалам мультики, да еще и по выходным, и столько было классных, но круче всего в них была вот эта вот заставка музыкальная, просто какая-то фантастическая. Кстати, я говорил, что новость фантастическая, рассказываю. «Черный плащ» вернется на телеэкраны спустя 35 лет. Мультфильм получил перезапуск, а стриминговый сервис начал разработку нового анимационного сериала о супергерое. Но обычно как бывает, да, что все различные продолжения, ремейки, перезапуски, они всегда хуже, но мультиков обычно это не касается, потому что графика повышается, история дорабатывается. Но вы помните просто, что там пелось? Там же вообще фантастическая песня. «Кто в ночи на бой спешит, побеждая зло». Вся эта история. Диман, ты когда малой был, какие мультики смотрел? Какие заставки у тебя вообще просто в голове?
1: Я вообще сейчас вспомню, знаешь, какую, где поется «Зай, зай, зай, зай, зай». Знаешь такую?
0: Нет.
1: Эх ты. Это что мультик «Огги и тараканы» был такой.
0: Вау. Не, я вообще
1: без
0: понятия.
1: Набери, посмотри, какой год. «Огги и тараканы», «Крутые бобры».
0: Не, «Крутые бобры», да.
1: Что еще там было? Ну, вообще, да, все эти мультики, конечно же, они. Но у...
0: «Огги и тараканы» 1998 года. Я вообще первый раз вижу, что это
1: такое. А этот еще был мультик, я забыл, где синий огромный такой персонаж был. Не Джин именно, а у него еще такие... Были две антенки здесь. Подожди, я сейчас найду.
0: Да, да ладно, что ты притворяешься? Лунтик не такой старый мультик.
1: А Лунтик фиолетовый, подожди.
0: Как, ну тут как посмотреть, у кого какая способность воспроизводить цвета. Как бы, не знаю. А у Лунтика даже заставки никакой не было крутой. У так была крутая заставка. Утки. Туру-туру-туру-туру.
1: А, слушай, он просто назывался...
0: Что? «Корпорация монстров» — обалденный просто мультфильм. Я недавно ездил на день рождения к друзьям. У них дочка родилась, ей годик. Вот они ее как из «Корпорации монстров» одели, еще и хвостики эти по бокам. У меня такой флешбэк был. Что ты там нагуглил, рассказывай.
1: «Тик-герой».
0: Див, я не знаю.
1: Это
0: вообще,
1: кто помнит мультфильм «Тик-герой»? Он вышел в 94-м году. Я помню, вот я его смотрел где-то в 2000-м. Но «Тик-герой» — это, конечно, просто он, знаешь, на чем транслировался на телеканале Fox Kids. Fox Kids. Ты не знаешь, что заставку? Блин.
0: Я из Магадана, Дима.
1: Блин, вообще. А когда Fox Kids поменялся на Jetix? Ё-моё! Ну, прям я...
0: Ну, нет, ладно, Ben 10 какого-нибудь я застал.
1: Но это уже такое, современное. А вот Fox Kids. Fox Kids. Прям у них там логотип крутился, и вот такой звук был. Это просто... Другая сторона, ну, я Никелодеон, не сказать, что был прям большим фанатом Никелодеон, мне okay. Больше нравился вот этот вот, но прям, да.
0: Ну ладно, вообще на самом
1: что
0: деле,
1: с,
0: среди...
1: Энди? Что с Энди мультик, не знаешь?
0: А, видел.
1: Классный
0: Ким 5 с плюсом еще был.
1: Да какой Ким 5 с плюсом? Ну что это за... Дим 5 с плюсом.
0: Мы в эфире, я не могу тебя послать куда подальше. В целом, знаешь что, иди куда подальше. Тебе нравились одни мультики, мне другие. Отвали от меня.
1: Нет, это разные времена.
0: Какая разница? Какая разница? Мы мультики вспоминаем. Ты что, дятел в УЗИ? Вот этот вот чувак. Ну, есть козырь, есть вообще абсолютно Джокер среди всех мультиков. По крайней мере, у пацанов. Мы не жалкие букашки, супер-ниндзя, черепашки.
1: Короче, человек смотрел «Черепашки-ниндзя» и «Ким 5 с плюсом».
0: И да, и я вырос. Я вырос. На этом закончим.

0: Выходное шоу, Макс Астахов, Дмитрий Лапиков. Ого, какая необычная подложка у нас с тобой.
1: Я забыл, подожди, рано.
0: Танцуй под фонарем, музыка так орет, город спать не дает, мы счастливые вдвоем. Это я на тот бит читал, сейчас продолжаем. Короче, как ты знаешь, как я знаю, как все на свете знают, каждый четверг выпускается большое количество треков. Я отбираю 3 штуки, мы показываем вам небольшие кусочки, а потом встречаемся в наших социальных сетях и голосуем, а какой же трек из этих в конце часа мы будем слушать полностью. Все на ваш суд. Ну и на суд музыкального критика Дмитрия Лапикова. Что ты возмущаешься?
1: Да. На мой суд, конечно.
0: Поехали, ладно. Исаева, первая у нас исполнительница, у нее вышел трек под названием «Однажды».
1: Сейчас, подождите. Да не все так быстро, я вот не успеваю. Уж забыл, как это, понимаешь, я забыл реально, как работать вообще на этом всем. Так, Исаева, «Однажды», да?
0: Я как будто с глухим дедом разговариваю.
1: Да, так и есть, реально.

0: Ну, Ксюх, наверное, как и многие девчонки, этой осенью находится в неопределенности, поэтому, если вам понравился трек, голосуйте за него, берите, что там, расческу, лак для волос и начинайте петь вместе с Ксюшей. Дим, на твой суд, как мы говорили.
1: Обожаю Ксюшу. Обожаю просто, поэтому... это сингл или это альбом?
0: Это сингл.
1: А, ну, нормально, нормально. Исаева, как всегда... Хорошо.
0: У него просто такое лицо, вы видели. Да вы бы увидели, если бы зашли к нам на трансляцию. Поэтому я тут и хихикаю. Мы двигаемся дальше. Давно этого парня у нас не было. И вот он появился вновь. Лизер. Да, новый трек нарисован. Сейчас послушаем его. Вот сейчас.

0: Музыкальный критик Дмитрий Лапиков, пожалуйста.
1: Лизер хорош всегда, когда надо пострадать. Сейчас осень. У нас осенняя депрессия начинается, и лидер как нельзя, кстати, потому что...
0: Почему что?
1: Ну вот те треки, которые альбом 2016 или 2017
0: между
1: года...
0: Между нами.
1: Вообще, это прям супер топ. Да. Возможно, возможно... Но лидер молодец, что он не... Не как-то, знаешь, не пропал. Пропал, а потом вернулся.
0: Как потому там твоя что... псина? Я все еще люблю тебя.
1: А где
0: тебя.
1: Флэш, кстати?
0: Ой, я не знаю.
1: Помнится, да? Да? Помнится, было два их. Но... В этом треке.
0: Не, поменяли, да. Они, наверное, уже и Виктора. Я не знаю, взаимодействуют они друг с другом. Но лизером только что послушали, поэтому если вам трек кайф, залетайте в наши социальные сети. Голосование появится совсем скоро. Тем более, что у нас последний исполнитель в этой тройке. Крутите барабан, лирик с песней «Без тебя».

0: Вот лирик это как будто бы... Вот ты думаешь, поэкспериментировать или выбрать проверенное и хорошее? Угу. Вот проверенное и хорошее — это лирик.
1: Вот, кстати, мы сейчас послушали эту подборку из трех треков, и как будто бы мы на альбоме у Маркула. Он назывался «Великая депрессия». Но чувствуют ребята, что осень пришла, и как будто бы они сами чувствуют, но такими треками они еще и нас погружают в это состояние. Короче, встречаем в социальных сетях Нового Радио, устраиваем голосование, и в конце часа слушаем один трек, но полностью.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк. Это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
4: Вы семья с двумя детьми? Тогда вы точно знаете, как важно, чтобы у каждого из них было свое пространство. Наш вариант для вас. Четырехкомнатная, 69 квадратов, на сдаче, три отдельные спальни и уютная еврогостиная. Мини-район Калина Долина от Арбан. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО СЗ компания Арбан. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
5: Строительный сезон в разгаре. Погода радует, как и цены на краски. Скидка 20% на краски Тикурила во всей сети Color Studio. Успевайте до конца октября. Телефон 218-09-09, Красноярск.
6: Инфляция съедает наличные. Квартира – твоя надежная инвестиция. Честные квадраты от 115 тысяч рублей в ЖК «Академик». Твое время пришло. Квартиры от 5,4 миллионов рублей. Звони 272-272-9.
7: Застройщик ООО «СЗ Котиковарил». Проектная декларация на наш.дом.рф и ЖК-академик.рф.
8: Если питомцу нужна помощь, запомните. Ветеринарный центр имени Глазковой. Полный цикл помощи круглосуточно. Ветеринарная клиника, стационар, гостиница и ветеринарная аптека в одном месте. Заботой к вашему питомцу. Ветеринарный центр имени Глазковой. Устиновича 12А.
9: Наследник не готовит к экзаменам. Наследник готовит к жизни.
10: Мы учимся не бояться ошибок и говорить так, чтобы нас слышали.
11: Это место, где закладывается фундамент успешного будущего.
9: Подарите лучшее будущее своему ребенку. Вложите в него самые востребованные навыки, и уже завтра он будет иметь конкурентное преимущество перед сверстниками. Деловой образовательный клуб «Наследник». Мира 86. Наследник124.ру.
12: Красшина. Большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. Красшина. Дешевле. Красшина. Енисейский тракт 83.
13: Мы знаем лучшее место для встречи с друзьями. Много мяса, закусок и фирменных напитков. Ждем вас в Good Food пабах «Залечь на дно в Брюгге» и «Гамбург». Авиаторов 50, Сурикова 12.
2: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Выходного шоу Макс Астахов, Дмитрий Лапиков. Мы здесь, мы на связи, мы здесь и мы на связи. Кстати, скажу еще раз, мы здесь и мы на связи. Тем сегодняшнего эфира. А вот что ты хранишь дома, что уже давным-давно надо было выкинуть? Да, вещи, которые ты хранишь, ну чисто так, на всякий случай. Мы спрашивали вашего мнения, вы накидали нам различных вариантов. И вот, например, Кир пишет, что вот на всякий случай храню старые рабочие мобилы. У него там от Nokia до Siemens'а на картинке. И там целая коробка и много чего. Офигеть, вот богатый человек. У меня, я меняю телефоны только в том случае, когда старому хана наступает, и вот я такой, блин, что-то телефон не работает, надо, походу, пора уже поменять. Вон, у кого-то там вкладыши от турбо и различных жвачек есть, кто еще что хранит, давайте поглядим. Вот, забавная история. Это Алексей. Алексей пишет, я вот так вот 20 лет уже храню, думаю, что все-таки когда-нибудь пригодится. А это диплом по специальности менеджмент организации. Алексей, если ты нас слышишь, залетай обратно в социальные сети и напиши, кем ты работаешь там на самом деле сейчас. Сейчас, понятное дело, что менеджмент организации тебе пока что не пригодился. Возможно, это когда-то в следующей жизни, когда ты станешь кошкой. И вообще на будущее когда-то залетит, как говорится. Вот и все.
2: А ты-то что хранишь?
1: Шмотки?
2: Нет, шмотки мы разобрались. Ты их рвешь.
1: Да.
2: Рвешь на себе, прям на груди. А что-то есть такое, что ты...
1: Ну, провода, вот все, вот такую историю. Различные зарядки от того, чего уже нету. У меня просто огромный снежный ком, который змеиный даже. И я не могу его распутать, потому что я туда даже не заглядываю. Я просто новое какое-то устройство покупаю, очередной провод кидаю туда. По факту сейчас же зарядки, они на многих устройствах одни и те же, поэтому ты взял этот USB-шнур, воткнул, светильник зарядил, потом пылесос зарядил, робот-пылесос им же зарядил, телефон им же зарядил.
2: Ну хотя бы раз в год бывает такое, что тебе из этого змеиного клубка
1: да.
2: Что-то да понадобится.
1: Я каждый раз ковыряюсь, такой, боже, надо это разобрать, а потом снова забиваю.
2: А вот если ты возьмешь и выкинешь, тебе именно после этого момента понадобится все и сразу.
1: Вот ты говорил, что у тебя PlayStation есть, а у меня есть Game Boy, причем сразу два. Это приставка. Вот.
2: Я знаю.
1: Это вообще жесть.
2: Там это же старая.
1: У меня даже картриджи там есть.
2: И ты играешь?
1: Нет, у меня просто лежит огромный пакет с картриджами, Crash Bandicoot и все возможные игры, которые там есть.
2: Прикольно, слушай. Но это давно? Это у тебя из детства?
1: Да,
2: или
1: да,
2: это...
1: да. У меня сначала был Game Boy, потом мне PSP купили, и все в таком формате.
2: Блин, PSP классная штука.
1: Так мы по сети раньше играли в одной комнате, просто вчетвером в мультиплеер какую-то игрушку, типа Killzone или чего-то еще.
2: Прикольно, блин.
1: Диме рассказывай, Диме, кайф.
2: Это, нет, это просто такие воспоминания, потому что я недавно видел у товарища PSP.
1: Да.
2: А, рабочую.
1: Так я видел, как сниппеты на нее снимают.
2: Все.
1: Так он вообще жесть, да. Поэтому, как бы, все новое, хорошо забытое, старое. Вот, например, про Михаила Круга снимут масштабный фильм. А за проект возьмутся братья Андреасян. Как тебе такая новость?
2: Сарик снимет фильм про...
1: Михаила Круга, да? Наш слон.
2: Понятно.
1: Ага, у тебя уже какой-то привкус.
2: Горький вкус твоей любви. Ну просто... Окей, я ничего на этот счет не могу сказать.
1: А как насчет твой взгляд?
2: Твой смех?
1: Который мне так нужен. То счастье и успех. Я знаю, я буду лететь безумной вспышкой. Я буду для тебя всегда твоей малышкой. Кстати, я видел просто рилс недавно, аж там актеры читали русские песни и плакали. Плачем.

0: от создателя нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
1: Всем привет, это главный чарт отчизны.
2: Высшая лига нового радио.
1: С вами Роман Емельянов
2: и Макс Астахов.
1: Поехали!
0: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению «Мирпэй» карты разных банков и платите в одно касание.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе «Мирпэй», порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. «Мирпэй» – мобильное приложение от платежной системы «Мир».
7: Представьте. Теплое море, внимательный сервис и забота о деталях. Атмосфера, созданная именно для вас. Уютный семейный формат или авторская концепция «Posh Club». Отдых мечты в Египте начинается в «Санрайз». Бронируйте отели «Санрайз» вместе с туроператором «Fun and Sun».
8: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
9: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
10: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
11: Новый выпуск журнала «Психологис». Уволиться нельзя остаться. Вместе с приглашенным главным редактором Анной Хилькевич говорим об эмоциях в коллективе, повышении зарплаты, о балансе карьеры и личной жизни. Новый номер уже в продаже.
12: 16+.
13: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
14: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru. 12+.
15: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичный.

0: полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым – проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion – один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum, Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: Выходного шоу Макс Астахов, Дмитрий Лапиков. Всем привет, всем здравствуйте, кто к нам присоединился вот только-только. У нас тут вообще разборки такие происходят. На самом деле все чинно, мирно, благородно. У нас тема эфира даже сегодня заведена. Я вот экстренно пытаюсь формулировку вспомнить. Так вот, мы сегодня обсуждаем вещи, которые ты хранишь, ну, на всякий случай. Ну, по факту это может быть какой-то хлам. И там кто-то хранит диплом, кто-то какие-то старые приставки, кто-то, как я, различные провода. Дима, вот, например, хранит значки и все, что с ними связано. А еще я вам расскажу некоторую новость. Вот россияне устали. Это как
1: это
0: факт.
1: Вся новость.
0: Россияне устали. Поэтому Дмитрий Лапиков отправляется в отпуск совсем скоро. Но россияне устали, и запросы в интернете «хочу уволиться» выросли на 81%. В среднем поисковики фиксируют около 22 тысяч таких запросов в месяц. При этом с 2023 года на 83% вырос интерес к вопросу «как получить повышение».
1: О, вот про уволиться это я на этой неделе.
0: Как,
1: когда на двух работах работал с утра до вечера. Это все 28 тысяч запросов, это мои были.
0: А вот я просто не понимаю, что значит «хочу уволиться» запрос. Там же обычно какая-то формулировка.
1: Какая? «Хочу уволиться».
0: Не, как уволиться и получить 85 окладов? Ну, это вообще, это жиза.
1: Помнишь картинку, где Губка Боб вот так стоит? У него радуга, написано «воображение». Вот это вот воображение.
0: Или «как уволиться, не выходя на работу из декрета». Вот такая история тоже может быть. У меня просто девушка работает в отделе кадров, и у нее, вот мы сейчас хихикаем, а она вот позавчера плакала. Там реально такие сумасшествия иногда происходят. Люди хотят денег.
1: Она в айтишке работает где-то? Нет? В крупной компании?
0: Ну, в крупной, да.
1: Но, короче, понятно.
0: И поэтому там вообще кошмарище. Но на самом деле, знаешь, вот если бы меня увольняли, и мне уже нечего бы было терять, я бы тоже топил до последнего. Деньги, деньги, деньги, моя прелесть, дайте мне денег. Просто иногда делают компании очень хитро. Вот, например, я работал несколько лет в крупной компании, и я просто каждый месяц подписывал договор, и по факту, когда...
1: Где у тебя оклад был 5000 рублей и премия 80,
0: тип
1: да?
0: Типа того, но я не к этому веду. Там меня не уволили, со мной просто на следующий месяц не заключили этот договор.
1: А, этот ГПХ, который был ежемесячный просто, да?
0: Да.
1: По нему еще вроде бы с тобой могли просто попрощаться в любой момент.
0: Вот, да,
1: ты утром просыпаешься, тебе говорят, не надо, не приезжай на работу, ты уволен.
0: Спасибо, так ты не уволен. Мы с тобой не заключаем договор, все, пока.
1: Ну, типа того.
0: Было классно.
1: Подведение итогов музыкальных.
0: Итоги подведены. Лирик выигрывает во всех наших голосованиях, поэтому прямо сейчас мы слушаем «Без тебя». Меня зовут Макс Астахов, Дмитрий Лапиков остается с тобой, а я говорю тебе пока-пока.

0: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 5. Завтра, воскресенье, 27 сентября, небольшой дождь. Днем плюс 8. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду.
1: Реклама. Эко-кварталы «Соцветие». Когда звезды сошлись. Новый взгляд на комфортную жизнь с уникальным расположением. В городе, но рядом с лесом. Кирпичные дома комфорт-класса. Безопасные дворы-сады с верандами, парадными, подземным паркингом. А еще детский сад, школа и библиотека. Ах да, звезды здесь тоже ярче. Эко-кварталы «Соцветие». Все, что нужно, рядом. Все, что важно, продумано.
2: 215-50-09. Группа строительных компаний «АРС». ООО «Специализированный застройщик ДСК 2010». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: 25-26 сентября. Самая жаркая вечеринка этой осени. День рождения бара, но это не точно. На сцене Сикупуа, Куба. Вечер горячих латиноамериканских ритмов и хитов всех времен. Вход свободный. Кубинский вокалист и музыкант. Исполнитель мировых хитов Сикупуа. 25-26 сентября. В баре, но это не точно. Молокова, 21. 18+.
4: Кому в речном жить хорошо? Активным и спортивным. Их всегда ждет современный дворовой фитнес-центр. Квартал Речной в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15.
5: Застройщик АО «СС Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Красноярске 7. Новое радио.
1: Hello. Ну вот и снова остался я один. Ничего страшного, справлюсь. А у тебя звук выключен. Короче, да. Да, все, все. Дмитрий Лапиков у микрофона. Классные всем субботы.
2: На причале громко чайки. И не случайно. А причалы бьются в воду. Как на чайке. И нас с тобой. Они качали.

керосин, димит, белый дым. Под ним весь мир, тысячи рук, шум и крик. Громче звук, ярче свет.

0: М-Хаслер вспомнил про Евровидение какого-то там года, про этот сэмпл взял и сделал классный ремикс. Как говорил молодой Платон, рэпер, который приходил пару недель назад в выходное шоу, «Дудец» назвал он этот трек. «Runaway», если что, он называется. Впереди небольшая пауза. После этого появится BTS, Полина Гагарина, если что, не вместе. Фита мечты не будет, не лето. И сразу же после этого «Звонки». Так что дождись и классной тебе субботы.
1: У каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам. И мы решили проверить это на ведущих нового радио. Калинин, Райтраун, Эбби и Никита Никитин – главные подозреваемые. Они выбирают треки, блефуют, путают следы.

0: на YouTube, ВК-видео и Рутюб нового радио. Если вдруг узнаешь свой трек, мы никому не скажем. Реклама.
1: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и циркониевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака, 6. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.

0: Сроки проведения акции с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, срок месте и порядке ее получения находится на сайте promo.bikon.ru. Количество призов ограничено.
1: СКАМ. Ярмарка современного искусства Сибири, Урала и Дальнего Востока. 40 художников из 17 городов. Купить можно все. С 1 по 4 октября. МВДЦ Сибирь. Это надо видеть. 6+.
2: Крас-шина. Большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. Крас-шина. Дешевле. Крас-шина. Калинина 65.
3: Инфляция съедает наличные. Квартира. Твоя надежная инвестиция. Честные квадраты от 115 тысяч рублей в ЖК «Академик». Твое время пришло. Квартиры от 5,4 миллионов рублей. Звони 272-272-9.
4: Застройщик ООО «Сосайгосика Вавилова». Проектная декларация на наш.ком.рф и жк-академик.рф.
5: Суперхиты, супер-новинки, супер-новая.
6: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Новое радио.
1: Radio.ru.
0: Новое радио.

0: Новое на новом.
1: Всем привет, это Даня Нилетто. Слушайте прямо сейчас мою новую свежую песню «Ментоловая». Песня либо про машину, либо про девушку. Решать вам. Прямо сейчас, на новом радио.

0: Реклама. Реклама. Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
1: В этом весь ты.
0: И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
2: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
3: Представьте, теплое море, внимательный сервис и забота о деталях. Атмосфера, созданная именно для вас. Уютный семейный формат или авторская концепция Posh Club. Отдых мечты в Египте начинается в Sunrise. Бронируйте отели Sunrise вместе с туроператором Fun & Sun.
4: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
5: Эргоферон.
6: Мы всей семьей им лечимся.
4: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
7: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
10: Да никаких.
9: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
10: Перевожу.
9: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
11: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
9: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
12: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
13: Радио.

0: Но Сэм Смит, это Сэм Смит. Diamonds прямо сейчас в эфире нового. До конца этого часа услышим еще Винтаж и Ваню Дмитриенко. Рассказывай, как проходит твоя суббота. Вообще, какие планы на вечер, тусовки или все-таки уже так, на домашнем? И какая погода в Москве, светит солнце? Оно обманчиво, но все равно хотя бы нет осенней депрессии. Мы же тоже стараемся. Суперхиты и суперновинки прямо по курсу.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 5. Завтра, воскресенье, 27 сентября, небольшой дождь. Днем плюс 8. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «СЗ ДСК 2010».
3: Эко-кварталы «Соцветие». Когда звезды сошлись. Новый взгляд на комфортную жизнь с уникальным расположением. В городе, но рядом с лесом. Кирпичные дома комфорт-класса. Безопасные дворы-сады с верандами, парадными, подземным паркингом. А еще детский сад, школа и библиотека. Ах да, звезды здесь тоже ярче. Эко-кварталы «Соцветие». Все, что нужно, рядом. Все, что важно, продумано.
4: 215-50-09. Группа строительных компаний АС. ООО «Специализированный застройщик ДСК 2010». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Реклама. Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
6: Каждый день ты отдаешь себя миру. Ты сильная, ты заботишься, ты вдохновляешь. Но иногда важно остановиться и выбрать себя. Клиника «Весна» на Молокова. Профессиональная косметология по честным ценам.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Речной квартал в Портовом. Самый семейный из ныне строящихся проектов «Арбан». Мамам спокойно, детям интересно, папам комфортно. И главное, всем удобно. Квартал «Речной» в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15.
9: Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
11: Вы не переживайте, солдата ребенка не обидит.
10: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
12: Для лиц старше 16 лет.
13: Кажется, подвеска стучит. Послушай.
14: А чего слушать? Стучит подвеска. Тебе в реставрацию.
15: Диагностика, ремонт, запчасти. Семафорный 201В. 217-88-88.
16: Выбирай безопасность. Заезжай в реставрацию.
17: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: 8 вечера в Красноярске. Новое радио.
1: Мы продолжаем первый день уикенда. Впереди еще много интересного, классной музыки, хорошего настроения. Ну и ты сам знаешь, потому что это новое радио. Меня зовут Дмитрий Лапиков. Тебе отличного дня.

0: субботу в 18 часов. На новом радио. Реклама.
1: Алло,
2: привет! Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
0: Для зрителей старше 16 лет.
3: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах – инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с медиасервис. При размещении на двух экранах получите размещение на третьем в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. И Покулаков Павел Александрович. ОГРНИ 314-246-836-700-052. Акция действует до ее отмены.
4: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
5: Вы не переживайте, солдата ребенка не обидит.
4: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00. Для лиц старше 16 лет.
6: Вы все еще ищете лучшую квартиру для семьи? А ведь не за горами 1 октября, а за ними угроза отмены льготной семейной ипотеки. Заходите на сайт Arbon, выбирайте квартиру, а мы быстро и бесплатно оформим вам ипотеку. Звоните 205-15-15. И не забудьте заглянуть на arbon.ru в раздел «Акции». АО «СЗ Арбан». Проектная декларация наш.дом.рф. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Теперь в «Крас-шине» замена масла. Большой выбор моторных масел. А цены, пожалуй, ниже, чем на маркетплейсе. При покупке масла в «Крас-шине» замена бесплатна. Работаем без выходных. Калинина, 65.
8: Мы знаем лучшее место для встречи с друзьями. Много мяса, закусок и фирменных напитков. Ждем вас в Good Food пабах «Залечь на дно» в Брюгге и Гамбург. Авиаторов 50, Сурикова 12.
0: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

Новое радио «Изион Мьюзик» представляют финальный этап конкурса «Музыкастинг». Неделя новой музыки и исполнителей в прямом эфире нового. Будущую звезду определяют слушатели и профессиональные жюри. Кто же получит главный приз? Покажет «Музыкастинг». Не пропусти. С 5 по 9 октября полуфинал. 12 октября в 18:00 финал конкурса. «Музыкастинг». Смотри, слушай, голосуй в прямом эфире.

0: Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
1: Представьте, теплое море, внимательный сервис и забота о деталях. Атмосфера, созданная именно для вас. Уютный семейный формат или авторская концепция Posh Club. Отдых мечты в Египте начинается в Sunrise. Бронируйте отели Sunrise вместе с туроператором Fun & Sun.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Новый выпуск журнала «Психологис». Уволиться нельзя остаться. Вместе с приглашенным главным редактором Анной Хилькевич говорим об эмоциях в коллективе, повышении зарплаты, о балансе карьеры и личной жизни. Новый номер уже в продаже. 16+.
6: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
7: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».

0: Некоторые лингвисты считают, что корень слова «дурак» восходит к проиндоевропейскому слову со значением «кусать» или «жалить». Что закладывала Анечка Асти, неизвестно, хотя... Ну ладно, не об этом. Дмитрий Лапиков за старшего в эфире «Нового». Тебе классной субботы. Впереди еще много интересных треков. Кстати, через час с небольшим начнется повтор ЧБР. Так что наслаждайся. Ну и расскажи, как проводишь вечер. Напиши нам в соцсети.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 5. Завтра, воскресенье, 27 сентября, небольшой дождь. Днем плюс 8. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду.
2: Реклама. Вы семья с двумя детьми? Тогда вы точно знаете, как важно, чтобы у каждого из них было свое пространство. Наш вариант для вас. Четырехкомнатная, 69 квадратов. На сдаче. Три отдельные спальни и уютная еврогостиная. Мини-район Калина Долина от Арбан. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ» компания Арбан. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
3: А тебе нравятся корейцы, японцы или китайцы?
4: Ты в своем уме?
5: И она уйдет, так и не узнав, что ты имел в виду автомобиль. Илан Авто. Привезем автомобиль из Японии, Китая и Южной Кореи в кратчайшие сроки. Нет скрытых комиссий и низкие цены за качество. Илан Авто. Автомобили в наличии и под заказ. 200-2080.
6: О, Илан Авто. Город Красноярск, улица Красной Армии, дом 20А. ОГРН 119-246-803-1832.
7: Лесной мини-район Вита Парк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще

0: Прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район Витапарк. Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ ГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: «Красшина». Большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. «Красшина». Дешевле. «Красшина». Партизана Железняка, 36Б.
2: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.

0: зале нового. Цой. Прямой эфир. Живой звук. Живая среда. 30 сентября в 18.00. Сольный концерт. Цой. Лайв. Слушай эфир. Смотри онлайн-трансляцию в приложении и на сайте newradio.ru. Реклама.
1: Вы все еще ищете лучшую квартиру для семьи? А ведь не за горами 1 октября, а за ними угроза отмены льготной семейной ипотеки. Заходите на сайт Arbon, выбирайте квартиру, а мы быстро и бесплатно оформим вам ипотеку. Звоните 205 15 15. И не забудьте заглянуть на arbon.ru в раздел «Акции». АО «СЗ Arbon». Проектная декларация наш.дом.рф. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Хочешь высококачественный водонепроницаемый бетон? Тебе поможет «Дигитрол». Качественно и надолго. Красноярск. Телефон 205 08 28. 205 08 28.
3: Кому в Речном жить хорошо? Семьям с детьми. Школа, детский сад и очень необычный даже для проектов Arbon зеленый двор. Ведь прогуляться по берегу собственной реки можно прямо во дворе. Квартал Речной в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15.
4: Застройщик АО «СЗ Arbon». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Реклама. Вы семья с двумя детьми? Тогда вы точно знаете, как важно, чтобы у каждого из них было свое пространство. Наш вариант для вас. Четырехкомнатная, 69 квадратов. На сдаче. Три отдельные спальни и уютная еврогостиная. Мини-район Калина Долина от Арбан. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ» компания Арбан. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
1: 25-26 сентября. Самая жаркая вечеринка этой осени. День рождения бара, но это не точно. На сцене Сикупуа, Куба. Вечер горячих латиноамериканских ритмов и хитов всех времен. Вход свободный. Кубинский вокалист и музыкант, исполнитель мировых хитов Сикупуа. 25-26 сентября. В баре, но это не точно. Молокова, 21. 18+.
0: Кому в речном жить хорошо? Мамам, мечтающим о безопасном закрытом дворе с собственным детским садом. Квартал Речной в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15.
2: Застройщик АО «СС Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: это мы.
1: Всем привет, это Джакалин.
2: С вами Полина Гагарина.
3: Это Сергей Жуков, группа «Руки вверх».
4: Это Эльвира Тен.
5: Это Филатов и Кэрос на новом радио.
6: Всем привет, это группа «Астудио».
7: Всем привет, это Ваня Дмитренко.
8: Это Ханна.
9: С вами Джиган.
10: Всем привет от группы «Пицца».
11: Слушай, новое радио.
12: Привет всем, это Сергей Лазарев.
13: С вами Мария Краймбрэй.
14: С вами Тима Белорусских.
15: С вами Лена Темникова.
16: Мы группа «Би-2».
17: Новое.
18: С тобой Даня Нилетто.
19: Это «Звонкий».
20: Всем привет, это Мэри Гуд.
21: Мегалибри и Мави.
22: Меня зовут Ёлка.
23: С вами Джонни.
24: С вами Анна Плетнева. И да пребудет с нами хорошая погода.
0: Новое радио. Присоединяйся погромче. newradio.ru

0: эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
1: Бау! Вторник, а значит, мой любимый спешл. Проект «Что было раньше». Мы будем слушать треки, которые были новыми, когда нового радио еще не было.
2: Все так, дорогуша, нравится.
1: Больше, прежде чем ты скажешь название, я поделюсь вами, с вами инсайтом. Мы осознали с Усишкиным, что можно придумывать абсолютно любые темы. Абсолютно любые темы. Мы и раньше этим промышляли. Вот эти вот наши плейлисты и серии. Плейлист для поднятия настроения. ЗОЖ-плейлист. Витаминный плейлист. Так, показательно это было. Сейчас мы все последние...
2: Фруктовый сад?
1: Да-да-да. Потом мы поняли, что в целом это рабочая схема. Поэтому кто нам запретит? Сегодняшнее название вот за авторством Усишкина. Он настолько открыл в себе эту жилу интересных названий, что остановить его теперь невозможно.
2: Синтезаторная галактика. Ну? И будет сегодня называться и синтезаторная планета, и синтетические вселенные, и так далее, и тому подобное. В общем, ребяшки, вы поняли, что сегодня правит бал синтетическая музыка, синтезаторы в первую очередь, и почему бы и нет?
1: Мне очень нравится. Я, естественно, уже у нас не кружочек, а видос, анонс, все уже в нашем мессенджере, где вы можете писать комментарии и прочее. Я использовал формулировку «ядовитые клавиши».
2: Ядовитые
1: потому
2: клавиши.
1: Что в некоторых треках они прям, они настолько цепляющие и запоминающие.
2: Я прекрасно помню ту эмоцию, когда, смотря по телевизору клип, где, не знаю, стоит посреди поля с коровами, там, человек и на виолончели что-то там наяривает, я такой думаю, вау, это что-то вообще сверхъестественное, и потом до меня доходит, что эта песня вышла даже раньше, чем я родился. Я просто, ну, осознал, что до меня жизнь все-таки присутствовала.
1: Бред
2: на
1: какой-то.
2: Планете. Да, глупости несусветные, но сегодня будет много из 80-х, ребятушки. Все треки, которые сегодня будут в эфире,

0: Я считаю, мы отлично начали.
1: Симпатичное начало. Ребятушки, хочется напомнить, что сегодня синтезаторная галактика. Называется плейлист выпуска.
0: Как вообще часа... можно было это придумать? Какая не... галактика? Синтезаторная галактика.
1: Вообще вот эти звуки синтезаторов, они нам говорили о будущем. В 80-х, это говорят очевидцы, синтезатор в целом стоил примерно как квартира однокомнатная в Москве.
0: Сейчас представляешь можно себе? При желании найти да. примерно... А, ну как в Москве, вряд
1: Roland
0: ли.
1: Roland 80-to-8 стоит. Так вот, про Михаила Мурова тогда тоже слагали легенды. Человек зарабатывал какие-то баснословные деньги. И он чуть ли не одним из первых был обладателем пластиковой карточки. Ну, тогда вообще... люди не знали, что это такое. Вот, а он сидел в ресторане... И когда счет приносили, говорю, господи, из-за 30 рублей карту доставать. Ну, умел, да, вот сочно, вот прям чувствуется эпоха.
0: И погнали.
1: И оскомина.

0: Коллеги из Санкт-Петербурга рассказывают нашей дорогуше Эвичке во время музыкальных композиций о полезных свойствах башкирского меда.
1: Вот вы думаете, где связь?
0: Да, но мы же продолжаем выпуск синтезаторной галактики, проект «Что было раньше» на новом радио.
1: Как он рад тому, что он придумал эту синтезаторную галактику.
0: И вселенная, и планета, в общем, нужно подчеркнуть. Буду много повторяться. Почему меня вообще вот это вот прям вдохновляет? Ну, потому что, когда синтезаторы попали в уши впервые, тебе реально показалось, что ты услышал что-то вот не то. Вот что-то
1: что
0: вот
1: прям...
0: Что
1: ты имеешь в виду, что-то не то? Что-то космическое?
0: Понимаешь, вот да. Вот
1: нетипичное.
0: Дети, которые родились в наши дни, их удивить очень сложно. Поэтому «Синий трактор» приходится сложной композиции создавать. Вот, сидим с бобром, со столом. А тогда удивить можно было такой вот ерундой, как просто синтезатор. Пик-пик-пик, и ты уже прям, не знаю, влюбился в музыку бесконечно.
1: Ну, надо еще знать, как там напипикать-то.
0: Напипикать. Так вот, этот человек, которого мы сейчас услышим, это уже, я думаю, знаю его только я. Даже Ирина Кофман не знает.
1: О, это
0: да,
1: заявочка.
0: Зовут его Гэри Ньюман.
1: Это она тебе сейчас досье на него заставит быстрее, чем ты закончишь говорить.
0: А это мы вот посмотрим в нашем мессенджере. Так вот, в 79-м году он стоял в пробке и, соответственно, кого-то подрезал, и на него английские, соответственно, соседи по потоку выскочили и решили побить.
1: Раз на раз, так сказать.
0: Ну, может быть, раз на пять, но неважно. Он закрыл гвоздики и говорит, я почувствовал безопасность внутри собственного автомобиля. Песня именно об этом. И именно эта песня была прорывом в электронном звуке, в принципе, тогда, в мире. Ну да, в Англии, считай, в мире, потому что они родоначальники многих жанров. Давайте послушаем. 79-й год это. 79-й.

0: Мы продолжаем эту, как ты сказал, синтезаторную галактику.
1: Да.
0: И вчера, когда Усишкин, собственно, эту тему озвучил, у меня было ощущение, что, скорее всего, этот выпуск превратится в одну бесконечную песню.
1: Она, потому
0: что они...
1: Да.
0: Да, они все плюс-минус пересекаются.
1: Конечно,
0: чем-то.
1: «Кони в яблоках», «Гэри Ньюман»,
0: да,
1: одно
0: это
1: и
0: один
1: то
0: трек,
1: же плюс-минус.
0: Прям, я чувствую, что это одно целое.
1: Мы продолжаем.
0: Ага.
1: Продолжение тоже будет с небольшим ликбезом. Так вот, знаешь, такой фестиваль «Санремо». Слышал название?
0: Нет.
1: Это что-то типа Евровидения. Такая попсовая история. В Италии проходит, и там группы типа «Рики и Павери», «Арабески», там «Ля-ля-ля», «Жу-жу-жу». Кто там отсвечивал от Англии? От Англии там отсвечивали... Депеш Мод, представь себе, парни с красивыми прическами, в пиджачках, и очень так они, ну, по-добренькому двигались. По 19 лет им было примерно. Вот эта песня там была представлена. Потом она стала гимном футбольного клуба «Селтик». И, в принципе, сейчас она не звучит как какая-то несуразица, но на Депеш Мод, давайте признаем, что это как-то прям не тот звук, да?
0: Шведы должны начать ревновать. Ты сегодня как-то очень добротно и любвеобильно в сторону Англии дышишь.
1: Да, нравится мне.
0: Да.

0: продолжаем проект, что было раньше. Сегодня синтезаторная галактика.
1: Я думаю, надо остановиться и на какое-то время перестать говорить это название. Оно меня немного смущает.
0: Так вот, значит, группа Depeche Mode. В самом начале одним из участников был Винс Кларк. Он потом стал создателем огромного количества групп. Дуэт E-Rage, тоже всем прекрасно известный. Вот I Love to Hate You, вот это и так далее. Все у него вообще изумительно с музыкальной карьерой. Так вот, отколовшись от Depeche Mode, он тогда сказал Мартину Гору: сам будешь писать музыку, и он написал такие нетленки, которые мы все прекрасно знаем, да, там и Personal Jesus, там Enjoy the Silence и так далее. Может быть, и до них доберемся, но не в этом выпуске. В этом выпуске предлагаю послушать этого самого Винса, какую музыку он устроил, когда, собственно, отпочковался от четверки своих корешей. Ой, подождите, это же Сергей Лазарев, я ошибся, вот он. Вот,
1: ну
0: да, вот,
1: ой,
0: вот он, Винс-то наш.
1: Ну какой, ну циркач.
0: Да.

0: Так, ну, синтезаторами все, договариваемся неплохо. Продолжение банкета уже буквально через... Да скоро, в общем-то.
1: А вы что, простите, все не планируете писать, что не можете выйти из машины? Для чего нам этот перерыв?
0: Вот
1: давайте,
0: именно.
1: Соберите.
2: Что было раньше на новом радио? От создателя нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
3: Всем привет, это главный чарт отчизны.
4: Высшая лига нового радио.
3: С вами Роман Емельянов.
4: И Макс Астахов.
3: Поехали!
2: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама.
5: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
2: 25-26 сентября. Самая жаркая вечеринка этой осени. День рождения бара, но это не точно. На сцене Сикупуа, Куба. Вечер горячих латиноамериканских ритмов и хитов всех времен. Вход свободный. Кубинский вокалист и музыкант. Исполнитель мировых хитов Сикупуа. 25-26 сентября. В баре, но это не точно. Молокова, 21. 18+.
6: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: эти хиты были новыми, когда нового еще не было.
1: «Что было раньше?»
2: Продолжаем проект «Что было раньше?». Наша дорогуша Эви убежала в соседнюю комнату посмотреть, на чем наши инженеры слушают сегодня ЧБР. Там ретро-история, поэтому я буду немножечко умничать. Ребятушки, выпуск сегодня «Синтезаторная вселенная». Слушаем синтезаторы, как вы правильно понимаете. И вот в данные минуты у нас, соответственно, композиция, посвященная Райт-Рауну. Ну, собственно, она так и называется. «Spin Me Round», «Райт-Раун», «Райт-Раун» и так далее, и так далее. В чем прикол? Песня 84-го года. Автор, Кит Бёрнс, решил, что это должно быть вот такой детище, это должны слышать все. Но лейбл ему сказал, типа, чувак, иди нафиг, вообще свободен. В итоге он продавил свою волю, эта песня вышла, он заложил дом, чтобы она вышла. И в итоге заработали какое-то несусветное количество бабла, которые поделить смогли только к 2003 году. Представляешь, лейбл какой жадно оказался. Вот, ну ты уже понял, что за трек, а Эвечка сейчас будет снимать потрясающий ролик с техникой и технологией. И, наверное, выложит нам в эфир. Дорогуша, давай, возвращайся, снимай. Выложит к нам в эфир, а, радиоведущий. В мессенджер к нам выложит.

0: Да, во-первых, у наших инженеров просто стоит какая-то пушка-космолет. Подожди, подожди, синтезаторная галактика.
1: Название сегодняшнего эфира, да.
0: Во-вторых, наш вообще великолепный, несменный гостевой продюсер Сашуля Коникин пишет: я в шоке, что песня настолько старая.
1: 84-й год, да. Старая, как я, буквально.
0: Ну, не будем, да ладно, не будем. Но Райт Раунд, кстати, мне кажется, не с нее слезал. Я думаю, он все-таки взял. Да, с ремикса.
1: С ремикса, да.
0: Но мы его недооцениваем.
1: Но копеечку эти заработали.
0: 100%.
1: Так вот, ребятушки, идем дальше. Вот эта группа Dead or Alive, она как раз-таки фразу обращения Big in Japan подтверждает. Знаешь, что это означает вообще?
0: Да, большой в Джапане.
1: Это значит, что в мире о тебе уже позабыли, но в Японии ты все еще суперстар. Dead or Alive в Японии собирала стадион, когда о них уже подзабыли вообще везде. А, соответственно, группа Alphaville, ну, их Big in Japan не совсем об этом. Не будем переводить. Аллегории эти всякие дурацкие,
0: не надо,
1: да?
0: Не надо.

0: Ты выложила видосик с нашим, что там, Фунай, Шарп, какой?
1: Не знаю, я предпочитаю называть это космолет, потому что я не уверена, что я вообще когда-либо в жизни видела такое.
0: В общем, там крутой аппарат из 80-х прокручивает проект, что было раньше, неподалеку от нашей студии, у коллег. А наш слушатель Юрочка слушает ЧБР на... Телефункин. Знаешь, что это такое?
1: Телефункин. Кто-то взял слово телефон и фунтика.
0: Телефункин. С 30-х годов, по-моему, существует эта контора.
1: Ребята, вы что, все плесень, что ли? Ну, я в восторге. Какие вы вообще все антикварные.
0: Какие мы все друг к другу спорами прорастаем. Так вот, если уж совсем в эту самую глубину забираться, то кто у нас пионеры? Пионеры электронного звучания. Это группа Крафтверк, это немцы. Это не мои любимые бритиши, конечно, но и недалеко оттуда, так сказать. Этой песне уже больше 50 лет. Я, кстати, ходил на их концерт.
1: Ой, начинается.
0: В Кремлевский дворец.
1: Ага,
0: представь
1: спасибо.
0: Себе. Да,
1: давай, пока не играют, теперь, спросим, что поставим
0: теперь,
1: дальше.
0: Да, да, да, да. И вот мы долго эту песню слушать не будем, чтобы там в мантру не впасть. Мы будем слушать отечественную крутизну от Виктора Салтыкова.
1: Но надо выбрать.
0: Да. «Кони в яблоках».
1: Или «Белая ночь».
0: Выбираем.
1: В мессенджере. Напишите, да. Пожалуйста, что больше душа желает, то и поставим.
0: Или эту оставить.

0: Надо на плече носить этот космолет, который я выложила в наш мессенджер.
1: А потом еще танцевать брейк-данс на картонке. Ребятушки, мы продолжаем проект, что было раньше. Я не стал подсчетом заниматься.
0: Но
1: я
0: нет, просто... ну да. Это вообще нечестно. Почему вот ты не уступил мне и поставил то, что сам хотел больше? Почему мы не подбили голоса? Может быть, там ночи выигрывали бы?
1: Дорогуша, мы поставим для тебя все.
0: Ладно.

0: комфортно. Сейчас короткий перерыв, заработаем деньжат немножечко, половим в мессенджере от вас реакции и продолжим проект «Что было раньше» на новом радио.
1: «Что было раньше» на новом радио. Обычная суббота, полдень, ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и оно звучит выходного, потому что это новое радио.
2: Салют, я Макс Астахов. Обещаю, твои выходные будут легкими, веселыми и по-настоящему выходновыми. Выходное. Музыка, треп, шутки, гости, все это выходное. Выходное.
1: Суббота и воскресенье с 12 до 3. Выходное радио. Настоящие выходные живут здесь.
2: Выходное. Обожаю все выходное.
1: Реклама. Реклама.
3: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг, ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
4: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
5: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
1: Новое радио. Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
6: Вау, практически час пролетел. Я что-то вообще не понимаю, куда несемся?
0: Летим сквозь синтезаторную вселенную.
6: Ой-ой-ой-ой-ой, прямиком к синтезаторной галактике.
0: Именно так, на синтезаторном кукуномобиле. Ребятушки, я человек простой, слышу синтезаторную тему, сразу же ставлю эту песню с трепетным фальцетом Джимми Саммервилла. А как нет-то?
6: Я очень люблю эту песню.
0: Именно что?
6: Она прям, понимаете, и вот если вы занимаетесь бегом, вам обязательно нужно добавить ее в плейлист, потому что когда тебе кажется, что осталось жить 2 секунды, ты слышишь этот голос и понимаешь, ну ладно, минимум 4 минуты, я сейчас продержусь еще.
0: А я думаю, если и вдруг и все, то и тоже неплохо.
6: Очень хорошо.
0: Да. Кстати, он один из тех, кто сохранил этот голос до наших дней.

0: же англичане, они в этом синтезаторном звуке все-таки прям, ну, молодцы.
1: Почему у нас не было английского плейлиста ни разу?
0: Кстати, ну вот сейчас можно сказать.
1: Нет, нам нужно что-то больше.
0: Отдельно, да? Культурный феномен. Ребятушки, сегодня у нас синтезаторная галактика. Спасибо большое за реакции в мессенджере. Мне очень нравится, как кто-то скидывает синтезаторы.
1: Вообще, дети это играют. Я обожаю, старую когда технику, вы да. скидываете и фотки, и кружочки. Можете всем этим пользоваться. Под постом кидайте, на чем слушаете, где слушаете и как вы при этом выглядите.
0: Именно что. Два парня в Англии познакомились в музыкальном магазине, решили себя назвать Pet Shop Boys и стали, значит, легендами синтезаторного звука. Как мы без них сегодняшний эфир проведем?
1: Я думаю, никак.
0: Никак не проведем. Песни из неочевидного любви Прохора Шаляпина к своим дамам.
1: Ну, то есть о великой, высокой любви.
0: Именно что.
1: Не всем доступной.
0: I love you, you pay my rent.
1: Я готова сказать то же самое. Ну, кому-то помладше, чем...
0: Там и клип такой, кстати. Драгоценности.
1: Не осуждаю вообще.
0: Абсолютно.
1: Уже тоже. С возрастом, уже с пониманием.

0: довольно нежно, да, о таких корыстных желаниях.
1: Да ладно, все нормально. Зато честно, я хочу сказать спасибо всем тем, кто скидывает фотки и кружочки. Вот, например, Дмитрий прислал и сказал: «Всем привет, особенно ведущим, ваше радио самое лучшее». Ага, продолжайте.
2: «Что было раньше» на новом радио.

0: эти хиты были новыми, когда нового еще не было.
1: Что было раньше?
2: Бал, друзья, проект «Что было раньше» мы продолжаем. Сегодня у нас на повестке дня синтезаторная галактика.
3: А вот галактика больше или вселенная?
2: Я не знаю, что было в твоей голове, когда ты...
3: Бесконечно, конечно, да.
2: Я думала, что больше подходит. Я
3: тоже
2: не думала, что...
3: является частью вселенной.
2: Ну, дед.
3: Будем эту песню ставить?
2: Я думаю, можем от нее отказаться.
3: По версии... И по версии, да, Иванова, и по версии Иванушек мы отказываемся от этой композиции, а другие песни будут звучать еще
2: много.
3: Не
2: по причине того, что она плоха. Просто мне кажется, что мы и так довольно часто уделяем внимание.
3: И Иванушкам, и Иванову тоже. Да, я повторю еще раз, что сегодня у нас синтезаторные темы. 80-е преимущественно. Иногда немножечко в 70-е заглядываем, потому что Крафтверк потрогали, да? Может быть, до 90-х доберемся, может быть и нет. Не суть. Спасибо вам за ваши реакции в мессенджере. Мессенджер.
2: Меня бесит, как ты говоришь, да? Это, если честно. Я давно хотел тебе это сказать.
3: Миссагер?
2: Не знаю, меня просто бесит. Ты настолько делаешь акцент, что невозможно его проигнорировать.
3: А что, мне в Телеграме говорить?
2: О, рот иди с мылом помой.
3: Вот
2: что это вообще
3: я
2: за название?
3: В мессенджере, поэтому, ребяточки.
2: Совсем уже. А вообще уже одурел.
3: Немножечко с катушек от популярности такой огромной скатился. Так вот, да, нравится, что плейлист получается у меня такой жирненький, приятный, прекрасный, замечательный. И помимо всех всем известных треков, мы еще подтягиваем, ну, что-то такое из истории. Так вот, как пишет искусственный интеллект о наших следующих героях? The Human League, Лига Людей, британская группа из Шеффилда, одна из главных икон синти-попа и новой волны. Их история — это путь от авангардного электронного эксперимента к огромным поп-хитам. И в ней немало крутых поворотов.
2: Пресс-релиз вот, какой-то.
3: Пресс-релиз, да. Но мне нравится, что их называют поп-иконами, а многие услышат эту песню вот только сейчас.
2: Ты что-то, мне кажется, да. Ты недооцениваешь наших слушателей, ну, сегодня. А тебя не первый раз уже это проскакивает. Ты там вообще-то в комментариях...
3: Ну ты эту песню не слышала.
2: Возмущаются. А не надо по мне равнять. Я вообще 96-го года рождения.
3: Да.
2: Я для тебя дочь.
3: Ребята,
2: считай.
3: Я целую вас в сердце. Лучшие, лучшие с детства заслушатели нового радио. Всегда вообще.
2: Прощаем тебя.

0: Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
1: Бау, с ноги врываемся во второй час проект «Что было раньше». Слушаем треки, которые были новыми, когда нового радио еще не было. И вот я вижу сообщение от Макс Босса, который очень просит поставить Depeche Mode. Just can't
2: get enough. Это мой друган.
1: Да?
2: Он из Тольятти, да.
1: Я не хочу расстраивать твоего братишку, но трек был в самом начале, поэтому он дает мне право напомнить о том, что повтор будет в субботу с 6 до 8. Также вы можете найти в мессенджере канал «Усатая пушка», где также будут выложены все архивные выпуски, включая этот. И на Яндекс.Музыке вводите «Эвиленд», и там тоже все найдете. Ставите сердечко, чтобы ничего не пропускать. Поэтому в следующий раз, ну, надо к началу приходить. В следующий раз с родителями вызывать к себе.
2: А понимаешь, там на час вперед еще время.
1: В Тольятти вот поэтому... На час или на два?
2: Да, на час.
1: А зовут?
2: Макс.
1: Ну, и нет ни оправдания.
2: Нет, ни оправдания, согласен. Ну все, предупрежден. Значит, в субботу все будет переслушано. Канал «Усатая пушка» к вашему распоряжению. Напомни название сегодняшнего выпуска.
1: А, да, извините. «Синтезаторная галактика».
2: Именно. Именно так.
1: Ну, было бы странно, если бы мы не взяли этот трек, потому что, мне кажется, это первое, что приходит на ум, когда мы говорим про синтезаторную галактику вот и
2: песня
1: русское
2: с огромной историей,
1: поле.
2: Особенно клип, да.
1: Да.

0: Так, ну что, продолжаем выпуск синтезаторной вселенной. Проект, что был раньше на новом
1: так,
0: радио.
1: Галактики или вселенной, ты уж определись.
0: Планета.
1: Уже планета просто.
0: Берем на уменьшение, да, немножечко, потому что время-то уже все, на спад пошло.
1: Да ладно, только
0: уже
1: начали.
0: Уже экватор-то преодолели.
1: Второй час только начался, давай не торопи.
0: All right. Следующая группа у нас из Скандинавии, и мало кто в целом воспринимает эту песню как синтезаторная. Это же прям вот, ну, Ямайка. Вот послушаем, давайте чуть-чуть прям, может, все и не будем, но... Как раз по погоде она прям идеально ложится. Welcome.

0: хочу другую их песню поставить.
1: Давай.
0: Вот это мне тоже нравится, они, представляешь?
1: Почти трек отыграл, он вторую. Давай. А белый этот главное, это нам нельзя.
0: Опустилось как облако.
1: Да.
0: Ветер гадает на юной листве.
1: Слышу знакомую речь. Вижу облик твой.
0: Но почему это только во сне?
1: Ну ладно, вот считай, послушаем.
0: Да, текст этой песни на датском. Никто не понимает, о чем слова.
1: Как будто на английском-то все понимают.
0: На английском понимают все. Йомахо?
1: Ну да, Йомахо.
0: Все, отлично, да. 82-й год, вашему вниманию.

0: там потом еще есть If You Want To Be Rich, а дальше неперевозимая игра слов.
1: Там что-то про пляж, по-моему.
0: Именно что. Мы сегодня слушаем проект, что было раньше, посвященный синтезаторам. Ну, кто бы мог подумать, да, что вот ребята из Скандинавии будут такие песенки. А какой у него, да, голос?
1: Это голос Дмитрия Лапикова, когда он пытается склеить девчонку.
0: Димулечка сегодня, кстати, был в эфире. Так, дальше у нас англичане уже.
1: Не, нам точно нужно делать английский плейлист.
0: Английский плейлист сделать очень просто, да.
1: Да, прям качественный британский плейлист, понимаешь?
0: Когда группа Joy Division распалась по причине ухода вокалиста, ребята стали в электронную музыку зарубаться. Да хватит уже, поняли мы. Так вот, и что дальше происходить начало? Они подписались на лейбл Factory Records, и в них, ну, начали вкладывать деньги. Немножечко. Подписали контракт кровью, что все, что зарабатывают артисты, они тратят потом на услуги лейбла. Вообще проблем не было, все кайфовали, веселились, но внезапно песня, которую они записали, стала самой продаваемой в истории 12-дюймовой пластинкой. Вот так вот она звучала. Может быть, вы ее слышали в фильмах каких-нибудь там и так далее. Абсолютно синтезаторное звучание. Никто не мог подумать, что вот этот вот экспериментальный саунд станет самым продаваемым, а я повторюсь, в истории 12-дюймовым носителем. Но это уже небольшой ремиксик 88-го года. Но первая версия звучит не

0: Эмочка, я смотрю, ты как в матри в какой-то прям.
1: Мне очень нравится.
0: Хорошенькая, да?
1: Я мысленно Райан Гослинг.
0: Да, Димас пишет, не очень тема сегодня, ну да ладно, дождемся, может что-нибудь еще будет.
1: Ой, Димас, ой, спасибо, Димас, что сообщил.
0: Да,
1: спасибо большое.
0: Сегодня у нас синтезаторный выпуск, синтезаторная вселенная.
1: А может это просто, домой пойдем прямо сейчас? Ну, Димас расстроен.
0: Ну, если Димас напишет, то можно подумать, ну, он просто чуть-чуть.
1: Чем, ну,
0: но шанс, но шанс же еще дает все-таки.
1: Ну, ладно, не знаю, справимся ли мы, ответственность такая.
0: Большая, 300 градов вещания.
1: Да.
0: А если в радиохабе, так вся планета с нами сегодня.
1: А планета это что? Это практически тема нашего эфира.
0: Именно
1: да.
0: Что?
1: Саш, ты там гордился бы тобой.

0: Кстати, ремиксы на эти композиции были очень популярны в нулевые, что вот Blue Monday, да, только что были до этого Laid Back, White Horse, эта песня про очки в ночи. Ну, кто вообще додумался ночью очки носить?
1: Ты просто не играл в GTA Vice City, у тебя бы сразу был флешбэк на нее. Там в очках не такое, там вообще лучше в очках ходить.
0: Хорошо.
1: Для солидности, так сказать.
0: Для солидности. Продолжаем проект «Что было раньше». Сегодня синтезаторный выпуск.
1: Да, синтезаторный.
0: Синтезаторный выпуск. Синтезаторная галактика. Группа Tears for Fears, Эви Дорогуша, принесла эту песню. Я говорю, давай, может, Shot или Mad World. Она говорит, нет, расслабься. Эта песня классно сейчас будет звучать.

0: у трека вайб прийти домой и напиться вкусного чаю с яблочным пирогом.
1: Именно что, об этом и поется. Каждый хочет управлять миром. Собственно, пирог, вот это вот все. Ребяшки, проект, что было раньше, синтезаторный выпуск нынче на новом радио. Очень, кстати, мне нравится вот эта ревностная вовлеченность меломанов, которые, ну, очень такие интересные проекты вспоминают, там, Камуфляж, ATB и так далее. ABC. В общем, вот эти три буквы, вы хорошо понимаете, что они...
0: Выберите, себя... какие вам больше нравятся, все да. вам можно.
1: U96 тоже хорошо, но это мы уже когда в 90-е окунемся, а сейчас окунемся немножечко в зарабатывание.
0: Да.
1: И потом выныриваем.
0: Монетка в карманчик должна упасть.
1: Ну, вообще, да.
0: А вы давайте
1: сбегайте. Мы же не за
0: донаты
1: работаем, ей-богу. Все для вас, все бесплатно.

0: Эти хиты были новыми, когда нового еще не было.
1: Что было раньше?
2: Бау, мы продолжаем. Как это? Я как будто захлебнулась в этом слове. Мы продолжаем. И давно у нас...
3: Бороздить синтезаторную галактику.
2: Умоляю, достаточно. Все, достаточно. А давно у нас не было качельного принципа.
3: 100%.
2: И как будто бы пора это... Ну, все на таком, на лайтике, все такое, знаешь, вот что-то неоновое такое, вот, ага, пироги. Пора бы немного в другую сторону.
3: Знаешь почему?
2: Почему?
3: Потому что когда синтезатор появился в городе Екатеринбург, пи-пи-пи-па-па-па быть не могло.
2: Конечно.
3: Суровые уральские люди делали вот такую музыку. Сегодня синтезаторная тема на новом радио в проекте «Что было раньше». Просим любить и жаловать.

0: Так вот, когда уральские мужчины делали вот такую музыку, да?
1: Суровую. Суровую, да.
0: Суровую, да. А, собственно, суровые же тексты писали их британские коллеги, группа Duran Duran, но они при этом, видишь, они обладали большими прическами, хотя и Nautilus тоже. И поэтому их музыка как будто бы кажется легче, но социальные темы поднимают они, мам, не горюй, какие. Вообще круто, да, когда собирались парни компаниями, сами делали музыку и сами писали тексты.
1: Тебя удивляет, что ты думаешь, сейчас такого нет?
0: Ну, я сейчас...
1: Или причесок просто не хватает.
0: Все больше продюсеры как будто бы за всем стоят.
1: Ну, давай не будем лезть.
0: Не будем.

0: Сообщение мне нравится от Миши. Еду по Казахстану, слушаю новую через ВК. Ну, через минутку где-то он услышит это сообщение. Я так полагаю, задержка-то небольшая, наверное, есть.
1: Наверное. А мне понравился сторис от нашего Сашулика Аникина, который так вайбово едет под дождем, за рулем, слушает нас. Мне кажется, этот плейлист как раз создан для вот такой атмосферы.
0: А мы его и почувствовали. Это же синтетика, это да. Осень. Все прям совпадает. Идеальный матч, я считаю. Кстати, тоже попросили напомнить, что если ты едешь сейчас на заднем сиденье в такси, вокруг приятно пахнет, играет новое радио, шеф не напрягает, чаечек.
1: 5 звезд и оставить на чай обязательно.
0: Да, следующую группу...
1: Кроме тех таксистов, которые мне поставили низкую оценку, у меня рейтинг теперь 487. Все, извините.
0: Хорошо. Все же мы знаем, что в Великобритании, ну, любят они вот это вот противодействие.
1: Он показывает Six-Seven.
0: Six-Seven. Чтобы я знал, что это такое. Так вот, 60-е это Beatles, Rolling Stones, да, там 90-е это Blur и Oasis, ну и так далее, так далее. 80-е группа Duran-Duran очень сильно противостояла группа Spandau Ballet. Многие ли их знают? Я думаю, только я. И
1: да
0: я под эту песню с таким удовольствием качаю дочку, она просто никуда не денется, чтобы не слушать старье.
1: Мне кажется, что после того, как ты выложил этот рилс, многие специально зашазамили, чтобы добавить в плейлист, потому что ты это делаешь очень воодушевляюще. Если эта песня заряжает на...

0: Телеграм-каналами на YouTube, ВК-видео и Рутьюб Нового Радио. Реклама. Реклама.
1: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-Банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк».
2: Новое радио.

0: Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
1: Мы на финишной прямой, и то, как эта дорожка к финалу прокладывается, какими композициями, хочу сказать, что мне
2: выстлана.
1: Мне очень нравится. Мы по звездам в бесконечность летим.
2: По Млечному пути, значит, в своей синтезаторной вселенной.
1: О, да.
2: Именно так. Господи, как поэтично, как поэтично.
1: У нас ролик что-то встречу под конец.
2: Зажевало чуть-чуть.
1: Но задумка была интересная.

0: Говорят, надо на английском петь, чтобы всемирную, значит, признательность получить.
1: Да, это в раке
0: все. В раке все. Вот, пожалуйста, немножечко фленча. А, ребяшки, завершаем потихонечку. Сегодня у нас синтезаторный выпуск. Но все-таки, как ни крути, а британцы там впереди планеты всей.
1: Хоть я не могу на него.
0: И ремикс, но возглавила она чарты. Тогда давным-давным-давно. А еще благодаря этой песне и Марку Алмонду я узнал, что... Знаешь, как миндаль по-английски?
1: Как?
0: Алмонд. Марк, миндаль, понимаешь ли?

0: Согласен, наверное, ну, несколько дюжин суперзвезд, которые в электронную музыку шикарно рубили, мы сегодня не послушали, поэтому запросто будет
1: еще много
0: повторов.
1: А я думала, ты скажешь, можно делать смело вторую часть.
0: Да, обычно у нас... через синтезаторную вселенную, так и будем называть эти выпуски. Вот, но кто их не пропускал? Не пропускал их и не один. Квартет парней из Ленинграда, которые вот просто самое лучшее впитывали и на нашей почве создавали свой звук. Согласна?
1: Это потрясающе. Это даже слова не подбираются, если честно. Это величайшее.
0: Да, ребяшки, все, мы финалим. Проект «Что было раньше» сегодня был посвящен синтезаторной музыке.
1: Где искать, знаете, я вас целую в обе щеки. Вообще вы лучше. Поставьте огни, если вы в восторге от этого трека, которым мы сегодня финалим.

0: Fresh Talk.
1: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК-музыка выжимают самый сок.
0: Fresh Talk.
1: Супер новинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти Fresh Talk.
1: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00 на новом радио.

0: Новое радио «Изион Мьюзик» представляют. Мари Краймбери, Филатов и Карас, Сивиль Артика Асти, Лирик, Мэри Гу, Нилетто, Серябкина, СТ, Клава Кока, Акмаль, Татьяна Куртукова, Денис Клявер, Игорь Николаев, 1+1. Продюсеры Роман Емельянов и Денис Сатаров. Они уже готовы выставить свои оценки. Ты тоже можешь повлиять на судьбу конкурсантов. С 5 по 9 октября в 18.00. Музыкастинг. Полуфинал. Смотри, слушай, голосуй. Подробности на сайте mus.newradio.ru и в официальном сообществе нового радио ВКонтакте. Партнер трансляции ВК-видео.
1: Реклама.
2: Реклама.
1: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии много знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
3: Новое радио.
4: Новое радио.
5: Новое радио.

был твоей худшей ошибкой. Ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой буковке?

готов разлюбить тебя. Но мне как-то сложно кармически. Ты сегодня со мной, завтра с другим. У тебя раздвоение личности. За меня скажут мои дела, за тебя мои.

0: by DJ M. Hustler на новом радио.
1: Впервые в концертном зале нового. Цой. Прямой эфир. Живой звук. Живая среда. 30 сентября в 18.00. Сольный концерт. Цой. Лайв. Слушай эфир. Смотри онлайн-трансляцию в приложении и на сайте newradio.ru.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу.
3: Припати. By DJ

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь.

0: Новое на новом.
1: Всем здрасте, это Пицца. Слушайте нашу новую песню с Эльдаром Джараховым «Антонимы» на новом радио.
2: Среди пошлых алгоритмов вдруг эту грустную песню тебе подкинет алгоритм. Она залезет в грудь и поцарапает что-то внутри там, оставит чувство болезни.

0: воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама.
1: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
2: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-Банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк».

0: Радио.
1: Новое радио.
2: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
3: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом

0: тебе больше, чем ты сам.
1: И мы решили проверить это на ведущих нового радио. Калинин, Райтраун, Эбби и Никита Никитин – главные подозреваемые. Они выбирают треки, блефуют, путают следы.

0: Реклама. Реклама. Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
1: Новое радио. Новое радио.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Ой, я в эфире.
1: Кирилл, ты профессиональный человек.
0: Да, поэтому я включил микрофон.
2: К сожалению, это не лечится.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Один плюс один.
3: О, боже, нет!
2: Утро на грани. С 7 утра по будням. Утреннее шоу «Один плюс один».

так привыкла жить одним.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь выходные.

0: от создателя нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
1: Всем привет, это главный чарт отчизны.
2: Высшая лига нового радио.
1: С вами Роман Емельянов
2: и Макс Астахов.
1: Поехали!
0: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Новое радио.
3: Падай в мои объятия, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

впервые в концертном зале нового. Цой. Прямой эфир. Живой звук. Живая среда. 30 сентября в 18.00. Сольный концерт. Цой. Лайв. Слушай эфир. Смотри онлайн-трансляцию в приложении и на сайте newradio.ru.

0: Журавлевым.
1: Всем привет, с вами Джонни и Клава Кока.
2: Слушайте нашу новую совместную песню «Журавли» на новом радио.
3: Всем приятного прослушивания.
2: Приятного прослушивания.

0: есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам.
1: Калинин, Райтраун, Эви и Никита Никитин – главные подозреваемые. Кто блефует? Кто спалился? И главный вопрос – чей трек?
0: Новая музыкальная игра нового радио.
1: Смотри, подозревай и вычисляй вместе с нами на YouTube, ВК-видео и Рутюб нового радио.
2: Новое радио.
3: Новое радио.

то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На часах